0: В Екатеринбурге 6 часов.
1: Новости.
2: Дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели, на православном радиоканале «Воскресенье» выпуск новостей. Отдел по культуре Тульской епархии принимает участие в ежегодном выставочном проекте в Ростове-Великом. В 2026 году программу форума, организованного при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Государственным музеем-заповедником «Ростовский Кремль», Ферапонтовским обществом сохранения и изучения памятников древнерусского искусства, Музеем народного искусства города Ростова-Великого и Московским музеем Николая II составили международная научная конференция «Образ Богоматери Адигитри в церковном искусстве и Богородичные иконы редкой иконографии» и выставка уникальных народных образов Пресвятой Богородицы. Конференция проходила в Красной палате, это историческая трапезная в подклете Ростовского Кремля. Она объединила ученых, искусствоведов, профессиональных исследователей, всех интересующихся церковным искусством. С докладами выступили более 50 участников, среди которых научные сотрудники ведущих государственных музеев России и Всероссийского научно-реставрационного центра имени Грабаря. На выставке богородичных икон, открытой в дни проведения конференции и работающей на протяжении всех летних месяцев в Музее народного искусства Ростова-Великого, Тульская епархиальная палата древности представляет три живописных образа Пречистой Богоматери Казанская. На уникальной экспозиции можно увидеть самобытные иконы 17-20 веков Северного письма, отличительной особенность которых является изображение Пресвятой Богородицы с голубыми глазами, работы мастеров Центральной России, Стародубского уезда Черниговской губернии, польские народные иконы Ченстаховская Божия Матерь и Тихвинская Божия Матерь, выполненные из рельефного резного левкаса, и другие иконы. Из фондов различных музеев и частных собраний на выставку предоставлено более 50 образов Царицы Небесной, Великой Путеводительницы и Хранительницы Святой Руси. Мы продолжаем выпуск новостей. По благословению Высокопреосвященнейшего Алексия, митрополита Тульского и Ефремовского, председатель отдела по культуре Тульской епархии протоиерей Матфей Валуев принял участие в открытии выставки живописи Александра Петровичева и Нады Дутиной «Тула. Духовные скрепы». Участников и гостей вернисажа, прошедшего в выставочном зале, приветствовал первый заместитель генерального директора Тульского музейного объединения Марина Кузина, которая отметила, что творчество художников звучит в унисон традиции сохранения уникальных памятников ансамблей монастырей и храмов Тульской земли, которые запечатлены на живописных полотнах. Протоиерей Матфей Валуев передал уважаемому собранию благословение правящего архиерея, владыки Алексия, и поделился личным впечатлением о выставке, обратив

0: внимание на преимущественно духовную тематику произведений и пожелал всем почувствовать особую теплоту и светлую душевную радость, исходящую от картин. В торжественном мероприятии также приняли участие председатель Комитета по экономической политике и финансам Тульской областной думы Галина Алешина, председатель Тульского регионального отделения Союза художников России Юрий Уваркин, авторы работы и их коллеги-художники. Работы Александра Петровичева, уроженца Плавского района Тульской области, и Нады Дутиной, родившейся в Боснии и Герцеговине, признанных мастеров, членов Союза художников России, учредителей общественной организации художников «Круг», участников и авторов многочисленных групповых и персональных выставок, есть в коллекциях ведущих российских музеев, Бременской картинной галереи, Академии наук и искусств Боснии и Герцеговины, Приднепровском государственном художественном музее, частных коллекциях многих стран мира. На выставке «Тула. Духовные скрепы» художники представили живописные полотна, пейзажи, натюрморты, композиции с интерьерами старинных церквей, созданные в манере постимпрессионизма, где уверенными пастозными мазками мягкой и сложной цветовой гаммы переданы душевная, теплая, лирическая красота Анастасова и других монастырей многочисленных тульских храмов. Экспозицию, посвященную православной русской земле, можно будет посетить в городе Туле до 2 августа 2026 года. На православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей «Хранит вас Бог».
1: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

0: Боже, милости буди мне грешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешителю души истины, и же везде Сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильне. Свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. От одра и сна возвигл миссии Господи, умы просвети, и сердце и уснемой отверзи, во иже пети Тя, Святая Троице, свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапу судья приидет, и кое-го же деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи, свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения, не прогневался си на мя ленивого и грешного, ниже погубил миссии со беззакониями моими, но человеколюбцев сы обычный, в ничане лежащего воздвигл миссии, воеж же утреннего Тей славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста поучати словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайтеся святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареви и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче мыми от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мною ствыну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобой сотворих, яко да правдишеся во слове всех Твоих, и победишь в них да судить идти, се во беззаконии зачат есим, и во гресех родиме мати моя, сего истину возлюбила себе известное и тайное, премудрости Твоей вел миссии, окропишими и сопами очищуся, омышими по чесне губилюся, слухом ему дась радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех мых и вся беззаконие мое чисти, сердце чисто сози же вне Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди мя, научу беззаконный путем Твоим, и нечестивый к Тебе обратятся, и избави меня от крови Боже, Боже спасения моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, устне мои отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащ повзхотела все жертвы, дал бы хуба все сожжения неблаговолиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да засижутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды, возношений и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же семи невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца Рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина, от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося Духа Свята и Марии Девы, и во человечшася, распятого же заны при Понтистием Пилате, и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего десной Отца, и паки грядущего со славой судите живым и мертвым, Его же Царствие не будет конца». И в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во единую святую, соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение в оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да несужденно отверзу уста мои недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя, растныся волею, и лежащка мя в лености ускори восстави, и спаси мя в предстоянии молитве, и по сне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя, к Тебе, Владыка Человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь и милосердием Твоим, молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное. Ты, Боиси, мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу ссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твою благостью, и великими щедротами Твоими, далось и мне рабу Твоему, мимошедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыка, всяческий творче, сподоби мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, Вышний живый и насмиренный презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же не есть применение или приложение синение, сам бессмертный царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество твоих щедро дерзающее, от скверных к тебе у стен творим, и остави на прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением, согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и дару нам бодренным сердцем, и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа». В Он же со славу Судья всех приидет, кому ж дадать и бодилом Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делане, обрящимся готови, в радость и божественный чертог слава Его совниде, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящий Твоего лица доброту неизреченную, Ты, Боиси, истинный свет, просвещая и освящая всяческая, и тяпается тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Боже и Господи, милости творящего пресно с нами великой же и неисследованная, славная же и ужасная, и же нечисла подашь к нам сон в упокоении немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилась и нас и беззакониями нашими, но человеколюбствовал и си обычно, и в нечане лежащины воздвиглась и, во же славословите державу Твою, тем же молим безмерно Твою благость, просвети наши мысли и очиса, и ум наша тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста, и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь и же исповедаться Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, с одинородным Твоим Сыном, и все святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспевай благодать Твою, Владычице, молю Тебя, умой благодати, ступати правами настави путью Христовых заповедей, бдите к песням укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Богу невесту, в ночи имей, во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жизнодателя Богородшая, умершленными страстьми живи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшую просвети, о дивная владычная палата, дом Духа Божественного мене сотвори, врача родшая, уврачуй души мои многолетные страсти, волнующейся житейскую бурею, кости зиме покаяния направи, избави мя огня вечнующего и черви же злаго и тартара, да мя не виши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными лучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю дава мне слезам пречистая, души моей скверно очищающей, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, у сердца Владычице, молебную службу мою прими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел, мискаками превыше слитие сотвори, светоносное сине небесное, духовную благодать во мне направи, руцы воздей, и усне похваление оскверненной скверною, всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостивей, все милости, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви шел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю Тя, аще бодел спасеши мя, неси благодать и дарк, но долг паче, и многие в щедротах и незреченной милости, верую бы в мя рекл Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, аще бо вера, я же в Тя спасает отчаянные, все верую, спаси мя, яко Бог мой, си Ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь ибо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет место всех, та да отвечает, та да правдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже оторвут мя Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси мя, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори скоро, скоро погибох. Ты бойся, Бог мой, а чрева матери моя, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, як уж возлюбих и надо той самый грех, и паки поработайте Тебе безденности точно, як уже поработок прежде сатанистивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу, моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святые ангели, предстояй каяние моей души и страстной моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь места лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку, и настави меня на путь спасения. Ей, святые ангели Божии, хранителю и покровителю окаяна моей души и тела, вся мне прости, и лики митя скорби хвася от не живота моего, яще что согреши, пришедшую ночь сию, покрый мя настоящий день и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневы Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем и достойно покажет мя раба своя благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородице, святыми Твоими всесильными мольбами, адже нет меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищ есть мя окаянен, и избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий свободи мя, яко благословенно иси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Моли Бога мне, святый угодничий Божий, назовите свое имя. Яко усердно к Тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику душе моей. Богородице, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спас родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивной даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Помяни, Господи Иисусе, гресе Божий наш, милости и щедроты Твои от века сущие, и же ради и вочеловечился Иси, и распятие и смерть по спасению ради права в Тя верующих претерпеть изволил Иси, и воскрес из мертвых, вознился Си на небеса, и сидишь одесную Бога Отца, и презираешь на смиренные мольбы всем сердцем призывающих Тя. Преклони ухо Твое и услыши смиренно моление мне, непотребного раба Твоего, воню благоухание духовного, Тебе за все люди Твои приносящего, и в первых помяни Церковь Твою святую, соборную и апостольскую, и уже снабдилась и честную Твою кровью, и утверди, и укрепи, и расшири, умножи, умири, и непреборимо адами враты во веки сохрани, раздирание церкви утиши, шатань языческий угаси, и ересей восстание скоро разори и искорени, и в ничтоже силу святого Твоего Духа обрати. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй страну нашу российскую, православные люди, и я в Отечестве, и в России несущие, страну сию и власть, и я. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй святейшие восточные патриархи православные, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, и весь священнический и монашеский чин, и весь притчи церковный, я же поставил си пасти словесное Твое стадо, и молитвами и помилуй, и спаси мя грешного. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного, назовите имя, и святыми его молитвами и простимое согрешение. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй родителя моя, назовите их имена, братью и сестры, и сродника моя по плоти, и вся ближняя рода моего, и други, и дару, и мирная Твоя, и примирная благая. Поклон. Спаси, Господи, помилуй старцы, юны, нищие, сироты, и вдовицы, и сущие болезни, и печали, бедах же и скорбях, обстояниях и пленениях, темницах же и заточениях, изрядни же в гонениях, Тебе ради веры православные, от язык безбожных, от отступники, от ретиков, сущие рабы Твоя, и помяни, посети, укрепи, утеши, и скоре силу Твою слабу, свободу избавы им подашь. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй посланную службу, путешествующие, отцы и братью нашу, и вся православные христианы. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй, и же с безумием соблазних, и от пути спасительного отвратив, к делом злым и неподобным приведох, божественным Твоим промыслом, к пути спасения паки возврати. Поклон. Спаси, Господи, помилуй ненавидящие, обидящие мя и творящие мя напасти, и не остави их погибнуть имени ради грешного. Поклон. Оступившие от православной веры и погибельными ересьми слепленные, светом Твоего познания просвети и святей Твоей апостольской соборной церкви причти. Поклон. Помяни, Господи, от жития сего отшедшей правоверной цари и царицы, благоверной князи, княгини, святейшей патриархии, преосвященной митрополиты, архиепископы и епископы православные, в ересьем же и притче церковнем и монашеским чине Тебе послужившие, и вечных Твоих селений со святыми упокой. Поклон. Помяни, Господи, душу усопших рабов Твоих, родителей моих, назовите имена, и всех сродников по плоти, и прости вся согрешения вольное и невольное, даруй им царствие и причастие вечное Твоих благ, и Твое бесконечное блаженное жизнь и наслаждение, поклон. Помяни, Господи, вся в надежде воскресения и жизни вечной, усопшие отцы и братью нашу, и сестры, и где лежащие повсюду православные христианы, и со святыми Твоими, и где же пресвящает свет лица Твоего, всели нас помилуй, яко благ и человеколюбец. Аминь. Поклон. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим в вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, и сотворим вечную память. Достойно есть, кого истину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без исления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молит ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их». Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти, да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 11 июля по новому стилю или 28 июня по старому. И сегодня Святая Церковь вспоминает перенесение мощей мучеников, бессребреников и чудотворцев Кира и Иоанна в 412 году, преподобного Павла Врача, преподобного Ксенофонта Робейского, игумена XIII века, преподобных Сергия и Германа Валаамских, чудотворцев XI века, священномучеников XX века Василия Ситникова и Григория Самарина Диаконов и преподобномученицы Севастианы Агеевой Зуевой. Прославляется икона Божией Матери Троеручица. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня мы уделим время всем известным преподобным отцам, но о которых в действительности известно нам очень немного. Основатели Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, преподобные Сергий и Герман, согласно одному из церковных преданий, были греческими священноиноками, пришедшими во владение Великого Новгорода вместе с первыми православными миссионерами. Исторические сведения об основателях Валаамского монастыря очень скудны. Мы даже не можем с уверенностью сказать, в каком веке они жили. Диапазон очень широк, от X до XIV века. Часто во времена вражеских нашествий монастырь переживал полное опустошение, на долгие десятилетия прерывалось здесь иноческое служение. Во времена нашествий уничтожались церковные памятники, монастырские святыни. Не раз были сожжены и разграблены богатейшие монастырские библиотеки и хранилища рукописей. Не дошло до нас и житие преподобных Сергия и Германа Валаамских. В XVI веке уже были утрачены многие исторические документы. Об этом свидетельствует древний синодик Валаамского монастыря после разорения обители в 1611 году, хранившейся в Староладожском Васильевском монастыре. Этот синодик является единственным историческим документом, написанным на Валааме, в котором отражено подлинное знание о первоначальниках обители. В синодике в списке игуменов упоминаются преподобные Сергий и Герман. Свидетельством иноческого подвига преподобных стали церковное предание и древние летописные памятники. Смысл иноческого жития преподобных Сергия и Германа состоял в просвещении светом Христовой веры языческих карельских племен, в утверждении православия на севере Руси, в основании монашеской обители, которая стала оплотом православия в ранние века христианского просвещения на Руси. Древние новгородские летописи сообщают об обретении мощей преподобных Сергия и Германа и перенесении их в Новгород во время нашествия шведов в середине XII века. Именно тогда состоялось местное прославление основателей Валаамского монастыря и было положено начало церковному почитанию преподобных Сергия и Германа в пределах новгородской епархии. Свидетельством их церковного почитания является наличие их в соборе новгородских святых, упоминание в службе всем русским святым, составленной в XVIII веке, а также иконописный подлинник XVIII века. В начале XVIII века были известны иконы преподобных Сергия и Германа. Напоминание об утраченном житии преподобных встречается в многочисленных списках Валаамской беседы, памятника церковной публицистики XVI-XVII веков. Зачало беседы, несомненно, является отрывком из сентябрьских миней, где повествуется о перенесении мощи преподобных Сергия и Германа, карельских чудотворцев, из Новгорода в монастырь Всемилостивого Спаса по утешении военной опасности, по-видимому, в 1182 году, что подтверждается новгородскими летописными источниками. Первоначальное место подвигов преподобных Сергия и Германа указывается на Святом острове. Так говорит предание, известное при игумене Ефреме во второй половине XVIII века. Также данный факт подтверждает и шведский атлас, в котором на карте острова Валаама Святой остров именуется как Старый Валаам, и на этом острове указан крест. Чрезвычайно широкое распространение литературного памятника Валаамской беседы, известного во множестве списков XVI, XVII, XVIII веков, свидетельствует о высоком духовном авторитете основателей Валаамского монастыря, так как именно их духовными устами изложена позиция нестяжателей в известной церковной полемике XVI века. В 1611 году монастырь был в очередной раз разорен, и на этот раз шведами. И на острове жили шведские колонисты. В 1685 году в царствование великих князей Иоанна Алексеевича и Петра Алексеевича шведы захотели откопать мощи преподобных и надругаться над ними. Но Господь молитвами преподобных вскоре послал на них некий великий недуг. Поэтому они устрашились и над мощами их устроили часовню. В 1755 году игуменом Ефремом был выстроен новый деревянный соборный храм, в котором имелся предел преподобных Сергия и Германа. Путешественник капитан Яков Яковлевич Мордвинов так описывает саму обитель. «Монастырь построен на горе каменной, церкви колокольня и ограда деревянные, и всему оному монастырю взят план, и на плане означено. Соборная церковь Преображения Господня, в ней пределы. С южной стороны святых апостолов Петра и Павла, с северной святого апостола Иоанна Богослова, вверху с юга святого апостола Андрея Первозванного, с северу святых праведных Захарии и Елисаветы». Внизу, с южной стороны, преподобных отец Сергия и Германа Валаамских чудотворцев, где и мощи преподобных под спудом, а сверху сделаны раки, и на раки их положены живописные их образы. Лишь в 1819 году Святейшим Синодом было предписано общероссийское почитание валаамских угодников и определены дни церковного празднования их памяти летом и осенью. Мощи преподобных Сергия и Германа и ныне почивают где-то под спудом в каменистой земле острова Валаама. Но точного места мы узнать уже не можем. Но свидетельством благодатной молитвенной помощи преподобных Сергия и Германа стали многочисленные чудеса, явленные по вере просящих и молящихся. Святые продолжают являть на протяжении тысячи лет свое незримое присутствие, охраняя своим молитвенным предстательством Валаамскую обитель. Преподобные отцы Сергия и Германия, молите Бога о нас. Всего вам доброго!
1: В нашем эфире звучал православный календарь, вел его священник Михаил Кудрявцев.

0: В Екатеринбурге 10 часов.
1: Новости.
2: Здравствуйте. Первая новость выпуска из Санкт-Петербурга. 4 июля этого года была совершена первая заупокойная литургия на Ржевском полигоне под Санкт-Петербургом, месте массовых расстрелов и захоронений в годы репрессий. В историческом для этого месте богослужении приняли участие духовенство и миряне всех благочиний Выборгской епархии. А возглавил службу благочинный Всеволожского округа Выборгской епархии иерей Дмитрий Чуев. Один из участников, отец Антоний Быков, отметил, что работа по розыску и установлению имен всех погибших началась почти 40 лет назад и будет продолжена. В свою очередь, краевед Дмитрий Михайлов сообщил, что для того, чтобы установить имена хотя бы малой части расстрелянных на полигоне, потребовалась титаническая работа в архивах. Сейчас доподлинно известны имена 80 человек, но на Ржевском полигоне их сотни и тысячи. Напомню, что Ржевский артиллерийский полигон под Санкт-Петербургом – это одно из мест массовых расстрелов и захоронений жертв политических репрессий. Расстрелы и захоронения начались в этом месте еще в 1918 году и продолжались вплоть до 1953 года. На данный момент известно, что на полигоне покоится порядка 100 тысяч человек. Ну и к другим новостям выпуска. Изданы дневники военного священника из зоны конфликта. Издательство Московской Патриархии выпустило книгу военного священника Василия Алфеева под названием «Служить вере православной и Отечеству. Дневники военного священника». Она основана на дневниковых записях отца Василия и содержит подробные хроники его командировок в зону вооруженного конфликта в Донбассе с марта 2022 года по октябрь 2025. Отмечается, что издание показывает фронтовую жизнь изнутри. Как в блиндажах и окопах люди находят веру, как таинство крещения и причастия укрепляют дух и дают надежду. Военный священник Василий Алфеев является настоятелем строящегося храма в честь собора новомучеников Богородских в подмосковном городе Ногинск. Он совершает командировки в зону конфликта с весны 2022 года. За пастырские труды по окормлению верующих воинов отец Василий неоднократно был отмечен наградами Минобороны России, а Русской Православной Церковью награжден медалью Ордена Святого Благоверного Князя Дмитрия Донского. Ну и последнее сообщение выпуска. В спасенном новгородском храме до Монгольской Руси впервые за 100 лет совершат богослужение. 12 июля этого года, в день памяти апостолов Петра и Павла, в уникальной отреставрированной церкви Петра и Павла на Синичьей горе в Великом Новгороде будет совершен первый за 100 лет молебен. Богослужение возглавит митрополит новгородский Старорусский Лев. Богослужения в этом храме не совершались с 1925 года, поэтому молебен 12 июля станет историческим моментом, первым богослужебным событием почти за 100 лет. Напомню, что церковь Петра и Павла на Синичьей горе – это один из драгоценных памятников домонгольского зодчества Великого Новгорода и объект культурного наследия федерального значения, а также памятник всемирного наследия ЮНЕСКО. Храм был заложен еще в 1185 году простыми новгородцами, жителями Лукиной улицы. В 20-м и начале 21 века храм пережил трагические моменты. Он был закрыт, осквернен, в годы Великой Отечественной войны получил значительные повреждения. И только в 2019-м, по инициативе губернатора Новгородской области Андрея Никитина, храм передали в управление Новгородскому музею-заповеднику. А масштабная реставрация храма началась в 2023 году. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!
3: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Сегодня, дорогие братья и сестры, в православных храмах и на Божественной литургии мы будем слышать евангельское чтение от Матфея, 9 главу, с 18 по 26 стих. «Когда он говорил им сие, подошел к нему некоторый начальник и, кланясь ему, говорил: „Дочь моя теперь умирает, но приди, возложи на нее руку твою, и она будет жива“. И, встав, Иисус пошел за ним и ученики его. И вот женщина, 12 лет страдавшая кровотечением, подойдя сзади, прикоснулась к краю одежды его. Ибо она говорила сама в себе: „Если только прикоснусь к одежде его, выздоровею“. Иисус же, обратившись и увидел ее, сказал: „Дерзай, черь, вера твоя спасла тебя“. Женщина с того часа стала здорова, и когда пришел Иисус в дом начальника и увидел свирельщиков и народ в смятении, сказал им: „Выйдите вон, ибо не умерла девица, но спит“. И смеялись над ним. Когда же народ был выслан, он, войдя, взял ее за руку, и девица встала. И разнесся слух о сем по всей земле той. А сейчас, дорогие слушатели, обратимся к словам поучения святителя Феофана Затворника на сегодняшнее евангельское чтение. «Говорила кровоточивая: „Аще точью прикоснусь рис его, Господа, спасена буду“, и получила по вере своей». Для нас, чувственных, необходимо чувственное прикосновение, чтобы принять нечувственную силу. Господь так и устроил. Церковь Его святая имеет видимое строение. Разнообразные части ее обнимают нас, и мы соприкасаемся им. Сила Божия, находящаяся внутри церкви, приемлется через такое прикосновение, у кого есть приемник вера, говорящая: „Аще точью прикоснуся, спасена буду“. Церковь – тело и риза Господня. Виднейшие части, к которым прикасаемся мы, суть божественные таинства, и особенно по крещении и миропомазании таинство тела и крови Господней в союзе с таинством покаяния. Но и во всех других частях соприкосновение с верою может привлекать необходимую силу от Господа, который везде есть и всякого так действующего видит, и в сердце его говорит ему: „Дерзай, чадо“. Вольнодумцы, не благоволите ли к внешнему чину церкви, сами себя лишают таким образом возможности войти в соприкосновение и с внутренней, божественной, всеживляющей силой. Потому остаются больными, и течением суетных мыслей и чувств истощаются, сохнут духовно и замирают.

и в великом трепете. Стих 4. И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы. Стих 5. Чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией. Стих 6. Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего, и не властей века сего приходящих. Стих 7. Но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей. Стих 8. Который никто из властей века сего не познал, ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы. Стих 9. Но, как написано, не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. Стих 10. А нам Бог открыл это Духом Святым, ибо Дух все проницает, и глубины Божии. Стих 11. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. Стих 12. Но мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога. Стих 13. Что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. Стих 14. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием, и не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно. Стих 15. Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. Стих 16. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов. Первое послание Коринфянам, глава 3. Стих 1. Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог. Стих 10. Никто не может положить другого основания. Стих 16. Вы – храм Божий. Стих 18. Никто не хвались человеками, ибо все ваше. Стих 1. И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Стих 2. Я питал вас молоком, а не твердую пищу, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах. Стих 3. Потому что вы еще плотские, ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы? И не по человеческому ли обычаю поступаете? Стих 4. Ибо когда один говорит «я Павлов», а другой «я Аполлосов», то не плотские ли вы? Стих 5. Кто Павел? Кто Аполлос? Они только служители, через которых вы уверовали, и притом поскольку каждому дал Господь. Стих 6.

0: Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог. Стих 7. Посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог возвращающий. Стих 8. Насаждающий же и поливающий суть одно, но каждый получит свою награду по своему труду. Стих 9. Ибо мы соработники у Бога, а вы — Божия нива, Божие строение. Стих 10. Я по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель положил основание, а другой строит на нем. Но каждый смотри, как строит. Стих 11. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Стих 12. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы? Стих 13. Каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. Стих 14. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. Стих 15. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня. Стих 16. Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Стих 17. Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм — вы. Стих 18. Никто не обольщай самого себя. Если кто из вас думает быть мудрым в веке сём, тот будь безумным, чтоб быть мудрым. Стих 19. Ибо мудрость мира сего есть безумие пред Богом, как написано, уловляет мудрых в лукавстве их. Стих 20. И еще. Господь знает умствование мудрецов, что они суетны. Стих 21. Итак, никто не хвались человеками, ибо все ваше. Стих 22. Павел ли, или Аполлос, или Кифа, или мир, или жизнь, или смерть, или настоящее, или будущее, все ваше. Стих 23. Вы же Христовы, а Христос Божий. Первое послание к Коринфянам, глава 4, стих 1. Судья мне Господь. Стих 6. Мы безумны Христа ради. Стих 14. Павел, будучи их отцом, вразумляет и предостерегает их. Стих 1. Итак, каждый должен разуметь нас как служителей Христовых и домостроителей тайн Божиих. Стих 2. От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. Стих 3. Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы или как судят другие люди. Я и сам не сужу о себе. Стих 4. Ибо хотя я ничего не знаю за собою, но тем не оправдываюсь, судья же мне Господь. Стих 5. Посему не судите никак прежде времени, пока не приидет Господь, который и осветит скрытое во мраке, и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога. Стих 6. Это, братья, приложил я к себе и Аполлосу ради вас, чтобы вы научились от нас не мудрствовать сверх того, что написано, и не превозносились один пред другим. Стих 7. Ибо кто отличает тебя? Что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, что хвалишься, как будто не получил? Стих 8. Вы уже присытились, вы уже обогатились, вы стали царствовать без нас. О, если бы вы и в самом деле царствовали, чтобы и нам с вами царствовать. Стих 9. Ибо я думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговоренными к смерти, потому что мы сделались позорищем для мира, для ангелов и человеков. Стих 10. Мы безумны Христа ради, а вы мудры во Христе. Мы немощны, а вы крепки. Вы в славе, а мы в бесчестии. Стих 11. Даже до ныне терпим голод и жажду, и наготу, и побои, и скитаемся. Стих 12. И трудимся, работая своими руками. Злословят нас, мы благословляем. Гонят нас, мы терпим. Стих 13. Хулят нас, мы молим. Мы как сор для мира, как прах, всеми попираемый до ныне. Стих 14. Не к постыжению вашему пишу сие, но вразумляю вас, как возлюбленных детей моих. Стих 15. Ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов. Я родил вас во Христе Иисусе благовествованием. Стих 16. Посему умоляю вас, подражайте мне, как я Христу. Стих 17. Для сего я послал к вам Тимофея, моего возлюбленного и верного в Господе сына, который напомнит вам о путях моих во Христе Иисусе, как я учу везде, во всякой церкви. Стих 18. Как я не иду к вам, то некоторые у вас возгордились. Стих 19. Но я скоро приду к вам, если угодно будет Господу, и испытаю не слова возгордившихся, а силу. Стих 20. Ибо Царство Божие не в слове, а в силе. Стих 21. Чего вы хотите? С жезлом прийти к вам? Или с любовью и духом кротости?
1: Дорогие друзья, на наших волнах звучала очередная часть из книги «Деяний святых апостолов». Продолжение следует. Ну а мы продолжаем наш эфир.

0: В Екатеринбурге 11 часов.
1: Новости.
2: Здравствуйте. На Соловках начинаются съемки документального фильма под названием «Соловецкое чудо» о героической обороне монастыря. Режиссер Сергей Дебежев, автор документальных проектов «Святой архипелаг» и «Крест», приступает к работе над полнометражным неигровым фильмом под названием «Соловецкое чудо». Производством картины занимается кинокомпания «Два капитана». Картина будет посвящена малоизвестным героическим страницам истории России – обороне Спасо-Преображенского Соловецкого монастыря от английской эскадры в 1854 году, в годы Крымской войны. Режиссер картины Сергей Дебежев отмечает, что, во-первых, эта война называется «Крымской», пугает всех. Все думают, что эта война была в Крыму, а это была мировая война, в которой участвовало огромное количество стран, и были широкие военные действия, из которых очень многие на море. Претензии англичан на мировое господство зашли так далеко, что они дошли до Белого моря через Северный Ледовитый океан и приплыли к Соловкам. Они были абсолютно уверены, что это крепость, и если они ее захватят, то север России окажется в их руках. Но монахам удалось отогнать английскую эскадру. Это, конечно, действительно чудо. Съемочная группа пытается раскрыть духовную составляющую исторических событий. Монастырь, который в те годы был северным форпостом России, подвергся массовой бомбардировке с новейших кораблей. Однако, по словам летописцев, ни один из защитников обители не погиб и не был ранен. А английским судам пришлось с позором ретироваться. Масштабные съемки пройдут в несколько этапов. Первая экспедиция на Соловки запланирована на первую половину июля. Создатели намерены использовать современные технологии для воссоздания исторических событий. Работа над фильмом приурочена к 600-летию Соловецкого монастыря, которое будет широко отмечаться в 2009 году. Создатели также отмечают, что Соловки – это мощнейший духовный центр России. История его обороны, о которой мы рассказываем в фильме, не имеет аналогов в мире. Через нее мы наглядно показываем, что такое российские традиционные ценности. Сила духа – наш твердый ответ на внешнюю агрессию. Это наше ДНК. Поэтому наша страница истории важнейшая, особенно в наше время. Конец цитаты. В качестве экспертов в фильме примут участие представители духовенства, известные ученые, сотрудники Соловецкого музея. Работа над проектом, как ожидается, займет около 2 лет. Ну и к другим сообщениям выпуска. Они из Нижнего Новгорода. Там археологи передали Новгородскому музею оклад иконы, найденный на Рюриковом городище. Петербургские археологи передали Новгородскому государственному музею-заповеднику драгоценный оклад иконы, найденный во время раскопок на Рюриковом городище в Великом Новгороде. Петербургские исследователи нашли эти предметы старины во время раскопок на городище в 2017 году. После обнаружения раритеты изучали ученые. Они пришли к выводу, что икона была написана в 16 веке, до Великой Отечественной войны. Она находилась в иконостасе церкви Благовещения. Построенной на городище в 12-14 веках. В годы войны иконостас был разрушен. Икона пострадала от огня и осколков и была засыпана землей. В ближайшее время сохранившиеся фрагменты иконы и ее оклад передадут реставраторам. Напомню, что Рюриково городище положило начало Великому Новгороду и получила название по имени легендарного князя Рюрика. Варяги основали крепость у истока реки Волхов и озера Ильмень в 858-862 годах. Впоследствии городище стало резиденцией местных князей. Первые археологические исследования крепости проводились в 1901 году, а систематическое изучение городища началось в 1975. Ну и последнее сообщение выпуска. Оно с территории Каменской епархии. Юные туристы прошли более 100 километров по маршруту И-сеть-2. Это участники военно-патриотического клуба «Сокол» поселка Уральский, что на территории Каменской епархии. Там была организована туристическо-краеведческая экспедиция под названием «И-сеть-2», цель которой – изучение истории и географии.

географии малой родины. Она началась от поселка Уральский, а завершилась в Каменске-Уральском. За 10 дней туристическая группа из 12 подростков 10-16 лет во главе с руководителем преодолела более 100 километров. Ребята шли по лесным тропам, грунтовым дорогам, взбирались по горам, спускались в низины, даже обследовали Смолинскую пещеру, купались, переходили вброд ручьи и реки, подвесные мосты. Их мочил дождь, палило солнце и трепал ветер. В Черноусово, Камышино, Маменском и Исетском члены экспедиции переночевали в храмах, где им по благословению владыки Мефодия предоставили не только кров, но и пищу. Подросткам очень понравились встречи со священниками, которые их встречали в храмах по пути. Путешественники также были приятно удивлены, когда на территории Преображенского монастыря их встретил епископ Каменский и Камышловский Мефодий. Там же епархиальная поэтесса Анна Каменская подарила им свои книги с автографом. По завершении маршрута руководитель группы Дмитрий Королев рассказал, что дети вернулись из экспедиции совсем другими людьми. Наши ребята в походе лучше узнали свой край, сделали для себя много духовных открытий, потренировали навыки выживания и закалили характер. Также он сообщил, что на всем протяжении маршрута группа видела только дружелюбные отношения. Люди спрашивали, как попасть в военно-патриотический клуб, интересовались его деятельностью и радовались, что детский туризм еще жив. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона вновь Мария Заостровных. И сегодня поговорим про отечественный рэп. Да, знаю, немножко неожиданно, но и тем не менее. В Минюсте заявили, что из-за отечественного рэпа люди перестают критически мыслить. В ведомстве также пообещали предметно заняться исполнителями. Замглавы Минюста Олег Свириденко об этом заявил на презентации проекта «Суверенный код. Единый мультимедийный исторический ресурс». В ходе выступления он рассказал, как внешне безобидные мероприятия коллективного Запада формировали у россиян элемент национальной неполноценности, что все очень плохо в стране и нужен режим той демократии, которую использовали до формата вседозволенности. По его словам, через НКО под красивой повесткой нашему государству навязывались все условия для колониальной покорности перед западными методами глобального управления с полной потерей нашей идентичности. Цифровые технологии, как утверждает замминистра, увеличили масштаб деструктивного воздействия на сознание общества. Также он добавил, что против российского общества ведется масштабная разрушительная кампания. Раньше использовали печатные станки и радиостанции, сейчас стримы, клипы, телеграм-каналы, образы популярных исполнителей. Все это лишь новые форматы для трансформации сознания наших граждан. Также он заявил, что за последние два месяца Минюст столкнулся с большим количеством представителей отечественной рэп-индустрии, которые, по его словам, пропагандируют наркотики, насилие и отрицание морально-нравственных устоев. Как он сказал, проводили соответствующие экспертизы, и пообещал в ближайший год предметно заниматься этой темой вместе с другими структурами и профильными ведомствами. Лица, которые распространяют подобные идеи, оказывают негативное влияние на общественное сознание. В результате общество теряет способность критически мыслить и отделять реальные факты от манипуляций. Вот такое вот мнение на отечественный рэп. Но я, с одной стороны, согласна, потому что, как человек, который по роду своей деятельности старается следить за какими-то новинками в музыкальной индустрии, действительно попадаются рэп-исполнители, в текстах песен которых, скажем так, присутствует не совсем уважительное отношение к женщине, упоминание наркотических веществ, ну и еще какие-то вещи, которые, скажем так, очень сложно одобрить. Но настолько ли русский рэп действительно опасен? И так уж ли он плохо влияет на умы современной неокрепшей молодежи? Поговорить об этом, высказать свою точку зрения, я сегодня пригласила руководителя отдела по делам молодежи, а также комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства и отдела по культуре и взаимоотношениям со СМИ Песочинской епархии и настоятеля храма святителя Николая Чудотворца города Мосальска отца Владислава Берегового. Батюшка прямо сейчас с нами на телефонной связи. Вот как вам кажется, послушав русский рэп, побежит ли наша молодежь становиться такими же безалаберными и безответственными, как там пропагандируют?
1: Относиться, пожалуй, да. Потому что если ты в свои там, реально 10-12 лет даже формируешь, нас уже сформированы личности практически. Понимаешь, что вот к женщине можно относиться вот так, какого бы социального уровня она ни была, вот называть ее вот так, то, конечно же, потом мы рано или поздно приходим к разрушению всего. От института брака до побоев в том же браке возвращаемся к тому вопросу, который мы недавно обсуждали. То есть обесценивается просто женственность. Какая бы женщина ни была, нельзя так говорить. И мы, кажется, немножко недооценим влияние музыки, кинематографа, сериалов, соцсетей на сознание наших детей, ну и нас впоследствии, в конечном итоге. Посмотреть средний возраст тех, кто слушает рэп и вообще попсовую музыку, ну, как правило, это сильно-сильно молодежь. Это уже 3-й, 5-й, 7-й класс. Дальше студенты и поехали. Постарше. И жанр этот фантастически популярен. Ритм блюз, уже как бы ушло немножко прошлое. А вот рэпчик наш драгоценный никуда не девается. И, по сути, ну, любая популярная композиция, любой сериал, любой фильм — это несколько заувалированный метод влияния на общественное мнение. Базовая аксиоматическая истина, прописанная во всех учебниках, если не таковые есть, манипуляция общественным сознанием. Почему мы так и в советское время, и сейчас там, любим зарубежную музыку? Потому что нам нравится мелодия, а слов мы совершенно не знаем. Ну, чаще всего. И потом, значит, там лет через 30 решил посмотреть перевод любимой песни. Смотришь, боже мой, какой бред. Какая-то, допустим, даже если не пошлятина, то явно что-то совершенно не коррелирующееся с духовно-нравственными ценностями, уж тем более с какими-то православными ценностями. А то бывает даже вполне себе кощунственно. Боже мой, это... 80-х, там, 90-х, там, слушали на Западе, кошмар какой. Это же моя любимая песенка. Ужас, ужас. Хорошо, что не знал текста. Вот с русским рэпом, с текстом все понятно. Я совершенно согласен с автором этих слов, с предполагаемыми действиями. Современное общество решило, что у них есть абсолютное право, абсолютная свобода, старое доброе бесстыдство. И очень возмущается, когда ты говоришь, послушай, вот для тебя это норма, вот и давай где-нибудь у себя на квартире, ты вот этим занимайся в рамках Уголовного кодекса и российского законодательства. А вот распространять эти идеи вот на весь мир, на всю нашу державу, вот не надо. Вот ты не можешь этого не петь. Ну и пой с друзьями где-нибудь, не выкладывая в сети. Вот раз твой уровень такой, вот зачем ты как норму преподносишь это где-то в Яндекс.Музыке, как там еще Сберовский называется, забыл, центр. Значит, зачем ты это выкладываешь? Зачем? Мы не хотим это слушать. И знаешь, мне кажется, что у людей, которые не хотят это слушать, и которые не хотят, чтобы их дети и внуки натыкались на песни с пропагандой наркотиков, разврата и вот совершенно бандитского уровня жизни, такое же право на это имеют, как и те, кто считают, что они не могут об этом не петь. Это же констатация факта. Мы же поем о том, что происходит. Ну, во-первых, то, что происходит где-то в каких-то маргинальных обществах, где-то в подвалах и под мостами, ну, не надо. То, что является откровенным разгулом и развратом, не является нормой. То есть мы не должны... тем более, то обязаны не делать это частью современной культуры. Это есть? Ну, есть. Но не надо об этом петь. Да, всегда были какие-то пошлые песенки, частушки, рассказы, какие-то книги, фильмы, но это не было частью культуры этого государства или общества. Наоборот, это даже как-то преследовалось в тех случаях, когда кто-то хотел это сделать частью общественной морали, общественной жизни. А так будет всегда. Всегда воры будут пропагандировать свою культуру через кинематограф. Всегда так было делать блудники, наркокартели. Все те, кто зарабатывает вот, грязные деньги на запрещенке, они так иначе будут с помощью мягкой силы это пропагандировать. Ну, в каком-то смысле рэп, он и зарождался в такой субкультуре порока и бандитизма. И когда мы говорим вот о текстах, то это одна история. Когда мы говорим о стиле музыки, это немножко другая. С помощью рэпа можно и говорить о нравственных ценностях. Я снимала христианских песен в этом стиле и за рубежом, и у нас можно петь, как Баста, допустим, вполне себе красивые, замечательные песни в этом же стиле. Ну, не только он, вот Метаной, допустим, или Ираклий. Что еще добавить? Так, чтобы уже мыслью по древу не растекаться, ну, пожалуй, наверное, и все. Так что не надо считать, что вам там руки заламывают, свободу ограничивают, что у нас какая-то цензура советская вдруг вернулась. Вот эту риторику, совершенно софистическую по своему духу, оставьте где-нибудь на помойке. А реально не должно быть в культурном пространстве нашей страны фильмы, песни, книги, которые так или иначе поощряют разврат и наркотики. Алкоголь в том числе, если честно, тут тоже другая история. Опять мы возвращаемся к вопросу, откуда так много домашнего насилия. Как правило, в здравоуме мало кто насильничает, как правило, все-таки тоже достаточно в сильном состоянии алкогольного опьянения происходит. Вернемся обратно к нашим песенкам. Так что как к стилю у меня нет никаких претензий, а к словам, конечно же, есть. И поэтому пусть культура Российской Федерации будет очищаться от пропаганды блудной жизни и наркотиков. Это ужасный вред, ужасный, просто колоссальный. Тут как грибы растут после дождя, все эти наркоцентры, рехабы, потому что все больше и больше количество наркозависимых появляется. Тут уже можно обсуждать вопрос, а почему, точно ли от песен это, но все равно, если в детском сознании уже накрепко сидит мысль о том, что даже не хочу все эти слова употреблять, что есть, что не просто покурить, это нормально. А покурить травку или какое-нибудь наркотическое средство употребить, это нормально, как нормы, как само собой разумеющиеся, то он так и будет считать, я вас уверяю. Человеческий, детский мозг, он очень слаб, он не критичен. То есть его достаточно ему постоянно слушать о том, что это нормально, это хорошо, ну, пойдет на концерт, в конце концов, какой этого же героя, и там же и закинется. А в чем проблема-то? Так что все правильно.
0: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. На телефонной связи со студией находился отец Владислав Береговой, руководитель отдела по делам молодежи, а также комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства и отдела по культуре и взаимоотношениям со СМИ Песочинской епархии и настоятель храма святителя Николая Чудотворца города Масальска. Ну а программу провела Мария Заостровных. Всего вам доброго, дорогие друзья.

0: Свободное слово.
1: Звучит очередная часть из книги под названием «Видеть Бога, как Он есть» преподобного Сафрония Сахарова. Читает Денис Гаврилов.
2: Человеку естественно влечься к божественному образу бытия. Не состояло ли искушение, Бытие, глава 3, в том, чтобы использовать естественное его стремление к непреложной вечности и внушить ему идею возможности достигнуть искомую божественность помимо сего жестокого Бога? Идти не путем мучительного распятия, послание к Галатам, глава 5, стихи 24-25, но через вкушение усладительного плода познания добра и зла. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание. И взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел». Бытие, глава 3, стих 6. И в наши дни нередко можно встретиться с носителями той же идеи – уклониться от крестного пути Евангелия и идти к соединению с Абсолютом посредством знания, гносиса. Убеждаясь в относительности, весьма далекой от совершенства личного начала в нем самом, человек логически приходит к мысли о недопустимости переносить сие начало на абсолют. Отсюда неизбежное скольжение натуралистического рассудка к идее сверхличного принципа, трансцендирующего все относительно. В своем движении к всему неименуемому принципу ум человека не без труда успевает отвязаться от понятия о нем как о всекосмичности, как некоем «все», то пан, то ен. Когда же перешагнет и сей воображаемый порог космических конкретностей, тогда приводится к идее чистого бытия. Так было со мною в моей молодости. Пишу о себе. Моя умственная аскетика состояла в том, чтобы через мысленную и волевую сосредоточенность совлечься материальности тела с его чувственностью, затем идти дальше – всетрансцендирующему чистому бытию через отрешение во мне самом и личного начала, и мышления, и прочих форм космического бывания. Так я в те годы служил Богу философов, несущему подлинно. Многолетним рыданием платил я за мои заблуждения. Нет лишения страшнее, чем не знать истинного Бога. Во мраке неведения не только болезни и другие страдания, но и радости, и удовольствия, и все вообще теряет смысл. В противовес всему нет высшего дара, чем встреча с живым Богом. Во свете сего познания не только благоприятные состояния, но и удручающие и мучительные положения полны глубинного разума и потому становятся сносимыми, оправданными. Второе послание к Коринфянам, глава 4, стихи 6 по 11. Весь многообразный ход жизни, все мировые процессы, входящие в сознание наше, должны служить приготовлением к личной с ним встрече, которая по роду своему принадлежит метаистории, будучи вхождением нашим в осуществленную вечность. Кому было дано благословение сей встречи, тому вместе дается разумение богоявлений, описанных в Ветхом и Новом Заветах. Исключительный гений Моисея не смог воспринять всей глубины явленного ему «Аз-Есм». «Ты увидишь меня сзади, а лицо мое не будет видимо тебе». Исход, глава 33, стих 23. Евангелие от Матфея, глава 18, стих 10. Истинное содержание Синайского откровения веками пребывало нераскрытым, и сокровенный Бог созерцался во мраке. Исход, глава 20, стих 21. Второе послание к Коринфянам, глава 3, стихи с 14 по 16. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил. Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 18. Закон, данный через Моисея, содержал в себе семена, долженствовавшие в своем развитии приготовить людей к восприятию воплощения Бога и сделать их способными узнать в явившемся предсказанного Моисеем пророка, который сообщит миру познание о Боге истинном, как о свете, в котором нет ни единой тьмы, и уже не во мраке Синайском, но во свете Фаворском. Второзаконие, глава 18, стихи с 15 по 19, Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 45, глава 4, стих 25, Евангелие от Матфея, глава 11, стих 3, Деяния, глава 3, стих 22. Всему, что было открыто в Ветхом Завете, Господь дал новые вечные измерения, но намек на предстоящее восполнение был вполне необходим в истории Богооткровения. Евангелие от Матфея, глава 5, стихи 17 и далее. «Велик и свят для нас Ветхий Завет, когда мы его понимаем, как учат Христос и апостолы его, и даже Моисей. Никто из них не абсолютизировал закона как последнее совершенство, в силу чего нужно было бы отвергнуть всякое новое восполнительное откровение. Да и Моисей заповедал ждать нового пророка, который, когда придет, то возвестит нам все». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 17. Христос говорил народу на языке, понятном и самым простым людям, но содержанием его бесед были реальности, недоступные никому на земле, ни даже апостолам. «Прежде, нежели был Авраам, аз есмь. Я и Отец едино есмы. Никто не знает Сына, кроме Отца, и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть. Отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим. Я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек». Евангелие от Матфея, глава 11, стих 27. Евангелие от Иоанна, глава 8, стих 58, глава 10, стих 30, глава 14, стихи 16 и 23. Вот некто третий. Как возможно примирить сие с нашим глубоким сознанием, что Бог один? Опять Господь сказал: «Когда придет Дух истины, который от Отца исходит, то наставит вас на всякую истину». Евангелие от Иоанна, глава 16, стих 13, глава 15, стих 26. И Он, Дух Святой, пришел и действительно наставляет. Но, как видим, и это наставление оказывается медлительным процессом. Христос открыл нам тайну первобытия, того, кто в начале, три несводимых один на другого. Суть, вернее, быть может сказать, есть бытие единое, даже простое, которому, однако, не противоречит множественность развлечений. Наше дискурсивное мышление не совпадает с данными откровения, и Господь не слишком пытался разъяснять сие таинство, но указал нам путь к бытийному постижению предвечного бытия. Это и есть путь Его заповедей. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобная ей. Возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки». Евангелие от Матфея, глава 22, стихи с 37 по 40. И когда по дару свыше человеку бывает дано входить молитвою в подлинные измерения второй заповеди, Тогда ему открываются новые горизонты, недомысленные в прежнем состоянии. В глубокой молитве за весь мир, как за самого себя, уподобляющий человека Христу Иисусу, молящемуся в Гефсиманском саду, он реально живет все человечество, как единую жизнь, единую природу во множестве персон. От этой формы познания многоипостасного единства совершается переход к богословскому усвоению догмата о единстве Святой Троицы. Христианский монотеизм не тот же, что генотеизм ислама. После опыта ипостасной молитвы мы оставляем позади категории формальной логики и переходим к бытийному восприятию, то есть категориям самого бытия. Истина не есть то, что создает идущая снизу философия падшего человека. Истина есть тот, кто воистину есть прежде всех веков. Возвращаясь из чистой молитвы к дебелости плоти мира сего, мы выпадаем из пережитого единого человека и снова с печалью видим, что люди друг для друга не вполне прозрачны. Грань между человеческими персонами не исчезает в такой мере, как это явлено в Божественной Троице, где каждая ипостась всецело открыта для других, где кинетическая любовь является основным характером божественной жизни, в силу чего единство Троицы явлено совершенно абсолютным образом, что выражается в богословии понятием взаимопроникновения. По образу сего троичного единства призывается человечество стать единым человеком. Евангелие от Иоанна, глава 10, стих 30, глава 17, стих 21. Боги, изобретаемые людьми, мертвы. Знание же живого Бога есть несравненный дар. Преподается оно через явление Бога человеку, и затем ложится в основание всей его жизни. Будучи по роду своему божественным действием, каждое явление Бога человеку отражается на судьбах всего мира, в некоторых же случаях оказывает огромное влияние на ход исторической жизни. Примеры: Синайское откровение явилось источником силы и власти для всех действий Моисея, хотя оно, откровение, в своей последней глубине превосходило его разумение, как не вмещалось оно в сознание еврейского народа вплоть до явления Христа. Евангельское откровение Деве Марии переживалось ею как воистину от Бога исходящее, но величие, сказанного ей ангелом, превышало в тот момент ее силы, и она нуждалась в подтверждении подлинности открытой ей тайны. Приветствие Елизаветы явилось таковым: «Благословенна ты в женах, и откуда мне сие, что Матерь Господа моего пришла ко мне?» Тогда святая Дева воскликнула: «Величит душа моя Господа, Он презрел на смирение рабы своей». Евангелие от Луки, глава 1, стих 41. И вся ее жизнь приняла другой характер, а с нею и благодаря ей история всего мира вышла на новую орбиту, несравненно более грандиозную, чем все бывшее до нее. Экспериментальная наука идет к познанию природного мира индуктивным методом, от частных явлений к выводу общего закона. Иное видим при нисходящих свыше откровениях. Душа интуитивно узнает, откуда пришло созерцаемое ею. Будучи еще не в состоянии охватить полноту излитого на нее благословения, она все же начинает строить свое будущее на скале данного чудесным образом познания. «И устроят они мне святилище, и буду обитать посреди их. Все сделайте, как я показываю». Исход, глава 25, стихи 8 и 9. «И поставь скинию по образцу, который показан тебе на горе». Исход, глава 16, стих 30. Так христианин зиждет свою земную и вечную жизнь согласно данному ему благодатному видению. Когда речь идет о бытийном познании персонального Бога, тогда имеется в виду общность бытия, а не голое интеллектуальное понимание проблемы. Человек-персона живет Богом и в Боге. Эта реальность может быть выражена иным порядком. Бог объемлет человека всецело – ум, сердце и тело. Познающий персона и познаваемый Бог соединяются воедино. Ни один, ни другой никак не становятся объектом в своем слиянии. Взаимное познание Богом человека, человеком Бога носит характер персональный, исключающий объективацию. Сей союз любви есть духовный акт, при котором возлюбленный является нашим бытием. Любви свойственно переносить жизнь в того, кого любишь, до забвения о самом себе. Божественная любовь по своему роду, достоинству, величию, гармонии, власти превосходит все, что знает земля. Чудно при этом то, что это состояние воспринимается как воистину единственно естественное человеку. Дивная вещь, он и другой, и вместе мой. Достижение сей любви по существу есть стяжание благодати Духа Святого, о чем говорил святой Серафим Саровский. Процесс стяжания проходит через три стадии. Первое соединение с Богом возможно как дар благоволения в некий момент, который Бог находит благоприятным, когда человек воспримет посещение с любовью. Это есть акт самооткровения Бога данному лицу. Свет Божий дает подлинный опыт божественной вечности. Однако это не есть завершение обожения человека. Сей дар возможно определить как еще неправедное богатство, то есть благодать Божия еще не слилась с нами так, чтобы наша природа и благодать стали навеки едино. Евангелие от Луки, глава 16, стихи с 9 по 12. Второй этап – длительный период богооставленности различной силы. В своих крайних степенях это страшно. Душа испытывает свой выпад из света, как смерть в плане духа. Явившийся свет еще не есть неотъемлемое состояние души. Бог уязвил наше сердце любовью, но затем отошел. Предстоит подвиг, могущий длиться годами, даже десятилетиями. Благодать иногда приближается и тем подает надежду, обновляет вдохновение и снова покидает. Это альтернативное состояние – чрезвычайно важный этап вырастания человека до возможности самоопределения в вечности. Бог оставляет нас, чтобы мы проявили наше самовластие. Знание же пути к совершенству мы унаследовали от отцов. Замечено, что весьма многие после испытания благодати, затем лишившись ее, отпадают от Бога. Пережитое посещение свыше склоняются они признать временной психической экзальтацией, особенно свойственной началу возмужания. Старец Силуан так говорил об этом. «Все, чему когда-либо научила благодать, надо делать до конца жизни. Господь иногда оставляет душу, чтобы испытать ее, чтобы душа показала свой разум и свое произволение». Но если человек не будет понуждать себя на делание, то потеряет благодать. А если проявит свое произволение, то благодать возлюбит его и уже не будет оставлять. Благодать возлюбит человека и уже не будет оставлять его. Завершение подвига стяжания благодати – это есть третий этап, конечный. В совершенстве он не может быть длительным, подобно первому, ибо состояние, обожжение благодатью, земное тело не выдерживает. Непременно последует переход от смерти в жизнь. И сам человек не желает возвращаться все в ту же тягостную смену состояний. Но если благоволит Господь продлить пребывание в этом мире подвижника, то удерживает его на той мере благодати, при которой сохраняется способность действования, а следовательно и возможность передать верным людям, которые были бы способны и других научить. Второе послание к Тимофею, глава 2, стих 2. Тому, что сам он воспринял от отцов и непосредственно от Бога. Совершеннейшая жизнь в Боге истинном выражена в простых словах Евангелия, но усваивается сие учение с великим трудом. Тысяча раз мы возвращаемся все к тем же словам Писания и едва улавливаем их вечный смысл. Мы часто переходим от одного состояния в другое, от доброго к злому, от любви к неприязни, от света ко тьме страстей. Мы сравниваем их действия на душу человека и боремся за стяжание лучшего. Мы подвергаемся самым различным испытаниям и через это растем духовно. Нам нужно от младенческих рассуждений подняться до разума мужа совершенного, до меры полного возраста Христова. Первое послание к Коринфянам, глава 13, стих 11. Послание к Ефесянам, глава 4, стих 13. До способности сделать в свободе разумный выбор для самоопределения, решающего всю судьбу нашу. Свобода без полноты разума легко становится злом. Открывшись нам во свете своем, Бог затем скрывается от нас. В безмерной печали о потере душа восходит до тотального покаяния, до ненависти к себе. Без этого едва ли возможно человеку, наследнику первозданного Адама, освободиться от следов люциферического падения. А ведь только при этом сможет человек войти в сферу невечернего света, во внутреннейшее за завесу, куда предтечею за нас вошел Иисус. Послание к Евреям, глава 6, стихи 19 и 20. Сие последнее явится завершением обожения, когда новое падение становится исключенным. Признаками полноты Христова возраста в пределах земли являются молитва, подобная Гефсиманской молитве Христа, и смерть, подобная Голгофской. При этом совершается подлинное проникновение человека в божественную вечность, вхождение в радость Господа. Евангелие от Матфея, глава 25, стих 21. В молитве нашей, подобной Гефсиманской, дается нам бытийный опыт ипостаси, персоны. Уподобление смерти же нашей, смерти Христа, есть путь истощания. И чем полнее было сие последнее, тем совершеннее вхождение Духа нашего в светоносную область предвечного Божества. И независимо от того, говорит ли человек или не говорит в словах о своем реальном состоянии, он живет его как бытийное сознание. Ныне во Христе и аз есмь.
1: В программе «Духовное слово» слушали очередную часть из книги «Видеть Бога, как Он есть» преподобного Сафрония Сахарова. Читал Денис Гаврилов. Продолжение следует.

0: В Екатеринбурге 12 часов. Новости.
1: Здравствуйте. Храм священномученика Вениамина Петроградского начали строить в Москве. Стройка началась в районе Зюзина, на юго-западе Москвы. Подрядчики приступили к работам на строительной площадке, а сейчас специалисты выполняют работы нулевого цикла. Храм будет рассчитан на 500 прихожан. Его выполнят однокупольным и прямоугольным. Проект предусматривает создание полноценного приходского комплекса с домом причта, где разместятся воскресная школа, трапезная, административные и служебные помещения. Вокруг храма создадут круговой обход и проезд, проложат пешеходные дорожки, оборудуют детскую площадку, зоны отдыха и открытые парковочные места. Кроме того, до конца этого года в юго-западном округе планируют установить купол на храм святого Дмитрия Донского на пересечении улицы Академика Глушко и бульвара Дмитрия Донского. Также запланировано открытие музея Дмитрия Донского с панорамой Куликовской битвы, создание которого рассчитывают завершить к 650-летию сражения к 2030 году, а также построят образовательный центр с воскресной школой и православной гимназией. Напомню, что программа строительства православных храмов реализуется во всех округах Москвы, кроме центрального, и полностью основана на благотворительных пожертвованиях. За 15 лет ее действия сдали 152 храма, и еще 40 объектов находятся в стройке, а десятки проектируются. Ну и к другим сообщениям выпуска. Институт русистики назвал 5 самых длинных слов русского языка. Сообщается, что их длина варьируется от 29 до 55 букв. Долгое время лидером считалось слово «превысокомногорассмотрительствующий», насчитывающее 35 знаков. Эта лексическая единица относилась к старинной официальной деловой речи. В 18-19 веках подобные конструкции применялись как почтительное обращение к высокопоставленным лицам. В связи с развитием науки список претендентов расширился. В частности, среди них появилось слово «водогрязеторфопарафинолечение», состоящее из 29 букв, обозначающее комплекс лечебных процедур, и слово «тифлосурдооллигофренопедагогика», состоящее из 30 букв. Это название направления специальной педагогики. Отдельное внимание заслуживают химические термины. Стремление максимально точно отразить строение вещества порождает слова огромной длины. Примером служит слово гидрозинокарбамилнитил, бромметилфенциклидин, бромфенил, дигидробензиодипин, состоящее из 50 знаков. Согласно современным исследованиям, абсолютным рекордсменом на сегодня признано слово, которое обнаружено в названии патента на химическое соединение. Звучит оно тетрагидропиранил, циклопентил, тетрагидропиридопиридиновые. В институте подчеркивают, если учитывать все возможные словообразовательные модели, длина слова может оказаться практически неограниченной. Сложные числительные или технические термины способны достигать десятков и сотен знаков. Однако лингвисты обычно опираются на реально зафиксированные лексемы, встречающиеся в словарях, научных публикациях, патентах и других авторитетных источниках. Ну и к другим новостям выпуска. Они из Италии. Там под рыбным рынком обнаружена раннехристианская церковь. Раскопки проходили в древнем городе в северо-восточном регионе Венетто, в городе Одерцо. Именно там были обнаружены полихромные мозаичные полы раннехристианской базилики. Планировка здания и мотивы мозаики позволяют датировать его концом 4 или началом 5 века, что делает его первым известным христианским культовым сооружением в городе. Город Одерцо первоначально представлял собой поселение древних венетов, существовавшее в X веке до нашей эры. Разросся при Риме благодаря строительству дороги, соединившей Геную на западном побережье Северной Италии с Аквилеей на восточном побережье, а таким образом Средиземное и Адриатическое моря. Городу, венецианское население которого к этому времени уже было романизировано, был предоставлен статус муниципия и, соответственно, права римского города. Раскопки на месте бывшего рыбного рынка начались в ноябре прошлого года, в преддверии запланированного строительства нового жилого комплекса. Участок находился за пределами городских стен древнего города, но ранее в этом районе были обнаружены археологические находки, включая мозаики, гробницы и византийскую крепость, поэтому администрация распорядилась провести тщательные раскопки. Вскоре и были обнаружены фрагменты мозаичного пола. Также в ходе раскопок были обнаружены 4 захоронения прямо за южной границей церкви. Человеческие останки и груды древесины будут подвергнуты радиоактивности.

0: углеродному датированию для более точной датировки церкви. Само место будет сохранено, и в настоящее время изучаются новые архитектурные решения, которые позволяют сделать мозаики и остатки церкви доступными для публики. Новый жилой комплекс будет построен, но теперь в него будет включено специальное пространство для развития исторического туризма. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!
1: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Вы настроены на волны православного круглосуточного радиоканала «Воскресенье». На календаре все так же суббота, 11 июля. И продолжается апостольский пост. Ну а я напомню вам о том, что нас ждет дальше. Программа передач на ближайшие часы. Совсем скоро передача из цикла летописи Екатеринбурга «Музейные истории». В 12:30 звучащая книга. Николай Лесков. Очередная часть из повести «Грабеж». В 13:30 у микрофона Виктория Кауган. Расскажет про творческий вечер Евгения Лобанова, который прошел в библиотеке имени Паустовского города Екатеринбурга. В 14:15 беседы о вечном. С отцом Михаилом Юровым поговорим о том, что на самом деле меняет христианина – таинство или вера. В 15:15 повтор программы «Точка зрения» для тех, кто не успел послушать утром. А в 15:30 передам микрофон Дмитрию Бабушкину. В эфире его передача из цикла «Художественное чтение». В 16:10 православный календарь. Для тех, кто включился попозже, расскажем о тех святых, которых церковь сегодня чтит. В 16:30 услышим главы из книги «Деяний святых апостолов», а в 17:20 гость в студии. Поговорим про патриаршую программу изучения Библии. В 18:10 время самых маленьких радиослушателей. Елена Крыжановская и ее сказки «Тридесятого королевства». В 18:30 нас ждет авторская программа Константина Еремеева «Сад сердца». Авторская программа Константина Еремеева «Встреча за кулисами». В 19:10 передача из цикла летописи Екатеринбурга «Музейные истории». В 19:10 программа из цикла летописи Екатеринбурга «Музейные истории». Для тех, кто не успел послушать пораньше, в 19:30 мы повторим для вас программу «Звучащая книга», в 20:20 «Беседы о вечном». В 21:10 и в 23:10 вечернее молитвенное правило. В 21:40 псалмы царя Давида на русском языке. Прозвучат псалмы с 51 по 55, прочитает их Лев Прыгунов. В 22:15 повтор программы из цикла летописи Екатеринбурга «Музейная история», в 22:30 «Духовное слово». Ну и, наконец, в 23:40 «Псалтырь звучащая». Александр Бондаренко прочтет те же самые псалмы, но уже по-другому. Это программа для тех, кто засыпает под Слово Божие. Вот такие программы совсем скоро ждут вас на наших волнах. Красного вам летнего дня, дорогие друзья, и оставайтесь с нами.

Господи, уснуть, отрешиться от забот земных, да успеть в молитве помянуть всех своих ушедших.

0: И снова здравствуйте, дорогие друзья, у микрофона Мария Заостровных. Сегодня я предлагаю вам куратора выставки «Острова и капитаны», которая работает в Екатеринбургском музее истории Екатеринбурга, Светлану Хайрутдинову. Именно с ней мы и продолжим осваивать, осматривать выставку «Острова и капитаны», которая посвящена как раз отряду «Каравелла» и Владиславу Петровичу Крапивину, известному детскому писателю. Светлана с нами на телефонной связи. Светлана, добрый день.
1: Здравствуйте.
0: Прошлую субботу мы в общем и целом поговорили про выставку. Сегодня предлагаю более конкретно прогуляться по первому залу. Она состоит из нескольких залов, и поэтому, Светлана, вам слово, что можно найти в первом зале выставки «Острова и капитаны».
1: Но первый отряд наш, первый зал нашей экспозиции, он посвящен созданию отряда «Каравелла». Он как раз буквально вот 2 июля отпраздновал 65-летие, а начиналось все давным-давно на чердаке Уктусского дома, где молодой Владислав Крапивин собирал друзей, или они собирались у него, правильно сказать, в комнате и разговаривали. И вот 2 июля 61 года в «Вахтином журнале», поддержав вот эту игру в «Морские приключения», была сделана первая запись. И именно вот это событие стало первым, ну, считается днем рождения отряда «Каравелла». И вот наш первый зал — это такой импровизированный чердак, где есть штурвал, сделанный из велосипедного колеса, как это было 65 лет назад на Уктусе. Есть ведро, которое служило рындой вот первому экипажу, тогда еще не «Каравеллы», а «Бандерилья». Там есть карты, канаты. И в этом же зале у нас собраны личные вещи командора Владислава Крапивина. Вот там же можно познакомиться с краткой биографией писателя и биографии, скажем так, отряда «Каравелла».
0: Вот давайте более подробно про экспонаты поговорим. Конечно же, интересует, что такое рында, но это для тех, кто совсем в морском деле не разбирается.
1: Но рында — это, по сути, колокол, то есть сигнал, да, в который можно позвонить. И у нас вот эта вот ведерко висит тоже. Личные вещи — это авторучка писателя. Там есть предметы, которые дарили Владиславу Крапивину его поклонники, читатели, друзья отряда «Каравелла». Их немного, но все они символичны. То есть это парусный корабль. Вот это вот любовь к кораблям, к морскому делу. Она с детства. Там есть сувенир, сделанный ребенком. Два мушкетера, сражающихся на шпагах. Мы выбрали этот сувенир для нашей выставки, потому что, ну, вот это вот кодекс чести, вообще фехтование, оно занимает значительное место в жизни и современного отряда «Каравелла». То есть паруса, мушкетеры, ну и ручка, потому что Крапивин писатель прежде всего.
0: А вообще, есть ли информация, откуда у Владислава Петровича такой интерес к морскому делу? Просто родился он в городе Екатеринбурге, и у нас здесь морей нет. У нас есть территория большая довольно-таки Визовского пруда, но это не море, честно скажем. Вот что-нибудь рассказывал ли он об этом где-то?
1: Но я думаю, здесь, конечно, лучше всего было бы поговорить с самим Владиславом Крапивиным или с его близкими, но вот те интервью, которые он давал, которые опубликованы, книжки его, во-первых, из книг, да, вот эта морская романтика, она привлекает мальчишек, остров сокровищ, там 15-летний капитан, другие книги про моря и путешествия. Потом отчим Владислава Петровича, он увлекался морским делом, и, возможно, отсюда идет вот эта вот любовь тоже. То есть в доме были книги, посвященные морскому делу. Ну и самое главное, морское дело — это то, что объединяет вот этих вот ребят. Ведь в течение года они готовятся к парусной практике, которая месяц-полтора длится на Верхесецком пруду. Но это сейчас, да, то есть это очень здорово оснащать яхты, лодки, плавсредства, а потом вместе совершать на них путешествия. Пусть у нас нету большой воды, нету морей, но, в общем-то, вода в Екатеринбурге есть, и она позволяет осуществлять вот эти вот, пусть не морские, речными их, правда, тоже не назовешь эти путешествия. Но, то есть у нас нету морей и судоходных рек, но все-таки вода в нашем городе есть, и вот эти путешествия на яхтах, парусных яхтах, позволяют осуществлять всем желающим.
0: Итак, самое интересное, что можно найти из экспонатов в первом зале, на что обратить внимание, что можно потрогать, с чем можно повзаимодействовать?
1: Ну, понимаете, те, кто делают выставки, для них все экспонаты самые-самые. Поэтому там кому что интересно. Кто хочет красивую картинку для фотозоны, можно сделать фотографию. Кто любит рассматривать предметы, может посмотреть предметы. Кто любит читать тексты, может прочитать тексты. То есть здесь каждому найдется дело по интересу. Это небольшой зал, но он очень уютный, и там есть чем заняться. На выставке есть две фотозоны со штурвальным колесом. Одно из них можно прямо крутить в свое удовольствие и представлять себя капитаном. Это все на фоне такой портретов отважных путешественников. Там есть игры, в которые можно поиграть, морские. Можно загадать желание, написать его на бумаге и запечатать в бутылку. То есть здесь, а можно посмотреть отрывок кинохроники Каравельской. В общем, каждый может найти, опять же, себе занятие по интересам.
0: Вот, а что в письмах, кстати, пишут? И вообще, кто чаще их пишет?
1: Пишут все. Мы иногда подглядываем. Пишут самое разное. И в этом году мы сделали прям целый цикл занятий, получается, по мечтам наших слушателей. То есть кто-то хочет быть богатым, кто-то хочет, чтобы были все здоровы, кто-то хочет сдать, пишут в разное время, экзамены на пятерки или поступить куда-то. Кто-то желает поступления своему ребенку, то есть самые разные желания.
0: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. Мы заканчиваем сегодняшнюю аудиопрогулку по выставке под названием «Острова и капитаны», открытую в Екатеринбургском музее истории Екатеринбурга. На телефонной связи со студией была Светлана Хайрутдинова, куратор этой выставки. Программу провела Мария Заостровных. В следующую субботу, надеюсь, мы продолжим аудиопутешествие по этой выставке. Ну а сейчас всего вам доброго и до новых встреч в эфире.

я совсем позабыл то, что жизнь — это дар, а ее на весы положили.

0: Книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Ну а сейчас пришло время открыть очередную книгу. Это классика, которую не надоедает перечитывать. Николай Лесков, мастер сюжета и слова. Сегодня продолжение его повести «Грабеж». Звучит очередная часть.
2: После выхода Брянчанинова и Чихачева из инженерного училища там не переставал держаться их дух, которым от них надышались малыши и, в свою очередь, показали черты, совершенно непригодные для службы, какой они предназначались по своему специальному образованию. Одним из наиболее надышавшихся был Николай Фермор. В инженерном училище воспитывались два брата Ферморы, Павел и Николай. Старший, Павел Федорович, учился в одно время с Брянчаниновым, был с ним дружен и находился под его непосредственным духовным влиянием. А младший, Николай Федорович, шел позже, вслед за братом, и поступил в инженерное училище, когда государь Николай Павлович уже перестал быть великим князем, а сделался императором. По вступлении Николая Павловича на престол высшее попечение об инженерном училище имел брат государя, великий князь Михаил Павлович. Он слыл за очень строгого и грозного и любил, чтобы его боялись. И его действительно очень боялись и даже трепетали дети. Дух в училище держался все тот же. Одними практиковалась система самовознаграждения, а другие к этому присматривались и приспособлялись, каждый по соображениям своего ума. После взятия Варшавы, когда там, в Новогеоргиевске и в других пунктах бывшего царства польского началась постройка новых крепостей, система самовознаграждения, казалось, достигла до самого наивысшего своего развития. Больше всего достойна памяти и удивления откровенность этого направления в молодежи. Инженерные юнкера весело и беззастенчиво говорили, что они иначе не понимают, как быть инженером. Это значит купаться в золоте. Так они и росли с этим убеждением, укреплялись в нем и, выходя, начинали его практиковать. Но, как везде бывают и всегда могут быть неподходящие к общему правилу исключения, так было и здесь. Рядом с теми, которые приспособлялись активно практиковать систему самовознаграждения или хотя пассивно не мешать товарищам, были беспокойные отщепенцы, надышавшиеся брянчаниновским духом. Их звали сектою, и недаром на них косились, как бы предчувствуя, что из них, наконец, выйдет когда-нибудь придерзкая собака на сене. Таковою и вышел Николай Фермор. Секта Брянчанинова, под влияние которой подпал в инженерном училище Николай Федорович Фермор, к его времени потерпела значительное изменение в духе. С отходом первого своего основателя и руководителя Брянчанинова и его друга Чихачева она утратила преобладание религиозного направления, но зато еще более повысила требование общей честности и благородства. В училище они не могли оказывать никому никакой помехи, а с выходом на службу преобладающее общее настроение, казалось, без сомнения, должно их убедить в непригодности их мечтаний и сравнять со всеми другими, которые ничего мечтательного не затевали, а ортодоксально верили, что быть инженером значит купаться в золоте. Многочисленные опыты, убеждали солидные умы в пользу этого успокоительного предположения, и опасаться серьезного вреда от бессребренников было нечего. Николай Фермор, однако, представлял своим характером исключение и с ранних пор заставлял думать, что его увлечение честностью и благородством могут когда-нибудь сделаться в серьезной степени неудобными и причинят с ними хлопоты. Это и оправдалось. Что он проповедовал безусловное бескорыстие и честность, находясь в училище, с этим можно было еще не считаться. Но он упорно держался того же и по выпуске его в офицеры. На самом первом шагу своего выхода в свет, когда бывшие товарищи по училищу собрались вместе, чтобы взбрызнуть свои эполеты, Фермор за обедом прочитал стихи своего сочинения, в которых взывал к совести своих однокашников, приглашая их тут же дать друг перед другом торжественную клятву, что они будут служить Отечеству с совершенным бескорыстием, и не только ни один никогда не станет вознаграждать себя сам по системе самовознаграждения, но и другим этого не дозволит делать, а, несмотря ни на что, остановит всякое малейшее злоупотребление и не пощадит вора. Он этого требовал в своих горячих и, как говорят, будто бы очень недурных стихах. И сам же первый произнес торжественную клятву свято, неотступно следовать во всю жизнь своему воззванию. Это не обещало ничего хорошего. Но он немало не пугался создающегося положения и еще усиливал его, раздражаясь от времени до времени новыми стихами, в которых старался как можно строже и язвительнее бичевать сребролюбие и другие хорошо ему известные порочные склонности своего звания. Ему было сделано замечание, что так служить нельзя. Фермор хотел сейчас же оставить инженерную службу, боясь, что далее он еще хуже не сумеет поладить с господствовавшим в ведомстве направлением. Но переменить службу ему не удалось. Великий князь Михаил Павлович, знавший Николая Федоровича в училище, оставил его в Петербурге при здешней инженерной команде. Тут не было таких дел, из-за которых молодому фанатику честности пришлось бы раздражаться. И он сносил свое служебное положение спокойно. Он даже был им доволен. Но в это именно время, в 1831 году, начались большие постройки в крепостях царства Польского, где наши инженеры особенно привольно купались в золоте. Это ни для кого не было большой тайной, но все-таки купание иногда обращало на себя внимание государя и великого князя. И тогда производилось освежение личного состава, отчего, впрочем, дело нисколько не выигрывало, ибо лица, вновь прибывающие для освежения, немедленно же ощущали совершенную невозможность противостоять общему направлению и вскоре же, без всякого протеста, становились такими же, как и прежние. Николай Федорович Фермор был у великого князя Михаила Павловича на хорошем счету как способный инженерный офицер. И это повело к тому, что в один прекрасный день Фермор, совершенно неожиданно для себя, получил перевод из Петербурга в Варшаву, где тогда производилось множество инженерных работ. Фермор не обрадовался. Он точно чувствовал, что ему там не сдобровать. Но он не имел такой решимости, как Чихачев или Брянчанинов, чтобы бежать от службы и скрыться под рясу монаха. Да и идеал Алексея, человека Божия, которому следовали в своей решимости Чихачев и Брянчанинов, не был идеалом позже их вышедшего на житейский путь Фермора. Этот тоже был религиозен, но он не хотел бежать от жизни в свете, а напротив, хотел борьбы со злом. Он хотел внести посильную долю правды и света в жизнь. Фермор был человек с гражданскими добродетелями, и для него не годились ни аскетизм, ни витание в поэзии красоты и любовных восторгов. Часть, в которую Николай Фермор поступил по прибытии в Варшаву, находилась в управлении инженера, у которого система самовознаграждения была поставлена самым правильным образом. Никто, кроме самого начальника части, не имел надобности ничего извлекать сам в свою пользу или входить в какие бы то ни было непосредственные отношения с подрядчиками работ и поставщиками строительных материалов. Все это начальник со всей ответственностью нес на себе сам, устраняя своих подчиненных от всяких сделок, дабы не происходило никакой путаницы. Никто из офицеров своими руками ничего от посторонних не принимал, но каждому ежемесячно при выдаче казенного жалования раздавалась прибавка или дачка, о происхождении которой известно было только, что она идет из кружки. Как составлялась эта кружка, всем было понятно. Старший брал или уэкономливал и потом делил, как поп на причет. Словом, система самовознаграждения была здесь возведена на высокую степень практичности, и все были ею довольны. Тем более, что отец-настоятель был мастер собирать кружку и делил ее нескаридно. При разделе кружечный сбор составлял для каждого такую значительную сумму, при которой казенное жалование было сравнительно сущую безделицей. Расписывались же только в одной этой казенной безделице, а самое значительное получение из кружки выдавалось на руки без всяких расписок, по-домашнему или по-семейному. Положение это всем нравилось, и никто его изменять не хотел. Но вот вдруг приезжает из Петербурга молокосос Фермор и не только причиняет своим безрассудным поведением всем ужасное беспокойство, но делает еще такой скандал во всем притче и в обществе, что от него надо было избавиться. Прибыл Николай Фермор в Варшаву в свое время и, как офицер, рекомендованный великим князем с наилучшей стороны, был принят с особливым вниманием. «Вас избрал для посылки сюда сам великий князь», — сказал Фермору его начальник части. «Очень вам рады. Нам хорошие молодые люди нужны, и мы постараемся, чтобы вам у нас было хорошо». Фермор благодарил. «Да, мы о вас позаботимся. У нас уже это так принято. Мы считаем вас своим со дня назначения. Теперь отдыхайте». Фермор пошел отдыхать. А потом, отдохнув, явился для испрошения себе указанных занятий. Ему отвечали, чтобы он об этом не заботился, что занятия придут своим чередом, а пока ему никакого прямого назначения не было. «Что же мне делать? Чем заниматься?» Начальнику это рвение не понравилось. И он сразу же посмотрел на него, как на человека малодисциплинированного и с чем-то особенным в характере. Начальник ему ответил холодно и сухо: «Ходите и присматривайтесь. Мы увидим, к чему вы способны». Фермор стал ходить и присматриваться. Но ему продолжало сразу не вести во мнении начальства. Нашли, что он слишком внимательно присматривается. Что ему такое надо? О нем списались с Петербургом в отношении того, как он положен во мнении начальства и какие у него родственные связи. Ответ пришел успокоительный. Начальство ничего особого о молодом инженере не разумело, и только великий князь Михаил благоволил к нему, потому что знал Фермора по инженерному училищу, где тот хорошо учился и был известен добрым поведением. А что касается связей, то Ферморы принадлежали к хорошей фамилии, но особенно сильных связей у них нет. И старший брат Николая, Павел Федорович Фермор, служит простым офицером в одном из гвардейских полков и даже нуждается. Сведение это успокоило варшавского начальника Николая Фермора, и он определил себе, как надо держать этого молодого офицера. В первый же месяц, когда приспело время получать жалование, Николай Фермор явился к казначею вместе с другими. Казначей с своими сундуками помещался в комнате, смежной с кабинетом начальника части. Инженерные офицеры входили к нему по одному, расписывались в книге и получали в одну руку из ящика ту сумму, какая им следовала из казны и в которой они расписывались, а в другую, из особо стоявшей на полу возле казначея корзины, им выдавалась обернутая в бумажку пачка, в которой заключалась сумма, значительно превосходящая казенное жалование. Эту получку инженеры брали из рук казначея, не рассматривая и без расписки, а казначей только делал карандашом значок о выдаче ее в особой маленькой тетрадке. Казначей был косоротый, чиновник из писарей. Когда вошел в казначейскую комнату Николай Фермор, косоротый придержал его, пока два случившиеся здесь офицера вышли, а потом предложил ему для учинения расписки казенную книгу, а когда тот расписался в получении следовавших ему казенных денег, кажется, что-то около 40 рублей, тогда казначей подал ему эти деньги и затем, опустя левую руку в стоявшую возле него корзину, подал пачку ассигнаций, перетянутую желтую бумажную полоской. Положив эту пачку на стол рядом с отсчитанным казенным жалованием, косоротый черкнул у себя в тетрадке карандашиком и, задвинув тетрадь в стол, ждал, чтобы Фермор вышел и дал место другому офицеру. И Фермор действительно от него ушел. Но пачки, перетянутой бумажную полоской, не тронул. «Что же вы?» – проговорил ему вслед косоротый. Фермор остановился. «Что же вы не берете? Это ведь тоже ваше?» «Что такое?» – спросил, недоумевая, Фермор. «Свое, что вам следует?» «Я получил все свое, что мне следует». «И это тоже вам следует?» Казначей опять показал глазами на оставшуюся на столе пачку. «Что же это такое?» Казначей посмотрел на него значительно и с неудовольствием и отвечал: «Что я вам буду рассказывать? Это деньги». «Какие?» «Государственные ассигнации». «Сколько же их здесь?» «Сколько?» «Об этом не говорят, но можете сосчитать, сколько их здесь. Тут 400 рублей». «И они мои?» «Да, ваши». «Решительно не понимаю», – произнес, двинув плечами, Фермор. «Ну так и не понимаете», – отвечал косоротый, и при выходе Фермора бросил предназначавшуюся ему пачку опять назад в корзину. А Николай Фермор, выйдя в комнату, где были офицеры, отыскал тех из них, с которыми уже успел познакомиться, и за великий секрет с негодованием рассказывал, какую оскорбительную штуку хотел было с ним проделать косоротый. «Я понял его», — говорил Фермор. Он меня соблазнял, потому что хотел испытывать, но это ему никогда не удастся. И зато он теперь этого больше себе никогда не позволит, ни со мной, ни с другим. Пусть старшие поступают, как хотят, но люди нашего поколения должны научить этих господ, как надо уважать честность. И он при этом только хотел продолжать, что все молодые инженеры должны образовать союз, чтобы поддерживать друг друга на честном пути, без корыстного служения, но заметил, что кучка молодежи, среди которой он сообщал о своем оскорблении, растаяла. И с ним остался только один из наиболее добросердечных товарищей, и тот не столько ему внимал, сколько убеждал оставить это на время и идти со всеми вместе в гастрономию, так как это у нас, говорит, заведено, и никому нехорошо нарушать товарищеские обряды. Я себе никогда и не позволю нарушать ничего товарищественного, но я ужасно взволнован казначеем. Это его презрение к моей чести. Полноте, пожалуйста. Да он и не думает ни о чьей чести. Но тогда что же дает ему такую уверенность? И при том, я ведь еще ничего не делал, а только ходил да присматривался. Ну, полно вам добираться. Ходите да присматривайтесь, тогда и поймете. А, впрочем, в гастрономии у нас своя инженерная зала, и мы можем там продолжать наш разговор. А теперь пойдемте туда скорей, чтобы не задерживать товарищей. В гастрономию в Варшаве ходили только такие люди, у которых есть глупые деньги. Здесь, правда, можно было получать самые утонченные и редкие вещи, но зато надо было платить за все чрезвычайно дорого. Людям, не имеющим лишних средств, сюда и порога переступать было не для чего. А с тех, которые сюда заходили, драли уже цены без всякого милосердия. Самыми любимыми и наиболее обираемыми посетителями гастрономии были русские инженеры, которые купались в золоте. С такими-то людьми, если не барственных, то, по крайней мере, широких привычек, очутился чудак, опоенный самую щекотливую честностью. И он повел себя в этом почтенном сообществе как старинный юродивый в золотом чертоге. Он сжался, толкался, хмурился, оставался нелюдим, не принимал никакого живого участия в товарищеском разгуле и не только почти ничего не ел, но и не пил, а между тем чувствовал над собою нечто демоническое и ужасное, подобное тому, что ощущают некоторые люди, проезжая над пропастью. Его прямолинейные понятия и чувствительные нервы не переносили всей массы этих впечатлений, и он теперь философствовал и сжег себя огненными муками. «Жизнь меня обманула», — рассуждал он, и так написал в письме к своему родственнику. «Я догадываюсь, что у нас честно жить очень трудно и даже невозможно. Напрасно нам в таком случае представляют примеры из жизни чужих народов. У других выгодно быть честным, а у нас нет. У нас с умом и честностью обходятся несравненно суровее и беспощаднее, чем с бездарностью и с искательством. У нас с честностью можно только страдать и присмыкаться. Я все изжил, еще почти не начиная жить. Если бы у меня был сын, я бы теперь уже не знал, как его воспитывать. Чтобы он не был несчастлив, надо, чтобы он не был очень честен и на все был сговорчив. От этого я никогда не буду иметь своей семьи. На честных людей хорошо любоваться со стороны, но мучительно заставлять близкого человека переносить все в его собственной коже. Задумываюсь даже, стоит ли жить и самому? Я не вижу смысла жить в том ужасном сознании, что чести и настоящему благородству нет места в русской жизни. Этого никто один исправить не может, а при этом честно жить невозможно. И вдруг в этом самом роде он заговорил перед всеми заседавшими в гастрономии. И в то же самое время, как он это говорил, он не понимал, зачем и с какой стати он это говорит. Он видел, что люди встают и отходят от него, пожимая плечами и кидая на него презрительные взгляды, и вот уже нет никого. На другой день Фермор ощущал чад и туман в голове, как будто он неумеренно пил, тогда как на самом деле он совсем не брал в рот никакого вина. Ночью он лег поздно, но беспрестанно просыпался, точно будто после большого проигрыша. Ощущения были так сходны с этим, что он даже хватался два раза за свой бумажник и тщательно проверял свою наличность. Она была ничтожна. Фермор не пил, но пили другие. А как расчет был сообща, то, уплачивая поровну со всеми, он отдал почти все, что имел при себе. Во всяком случае, полученное им месячное жалование ушло почти все без остатка. Это его не могло не смутить, потому что такие расходы были возможны только для тех, кто купался в золоте. Но кто хотел жить на одно казенное жалование, для того траты в таком размере были не по силам. Фермор тут же ночью дал себе слово, что вперед в подобной кампании он никогда участвовать не будет. Кто хочет прожить честно, тот не должен быть транжиром и мотом. Он даже не должен стыдиться быть нищим, иначе невозможно. Другой месяц Фермор тоже проходил, присматриваясь, без особого назначения. А когда пришел день раздачи жалования, косоротый подал ему казенные деньги в книжке и две пачки, перетянутые бумажную полоской, за истекающий месяц и за прошедший. Фермор притворился, что он этих денег как бы не заметил, и взял только одно жалование. Косоротый еще более скосоротился и спросил: «Что ж, опять не берете?» «Да, не беру и никогда не возьму», — резко отвечал Фермор и добавил, чтобы казначей на будущее время не смел и делать ему таких предложений. «Хорошо», — отвечал косоротый, и тут же, прежде чем Фермор успел выйти, он пошел с обеими пачками в руках в кабинет начальника. Фермор не имел ни малейшего повода подозревать, что косоротый спрятал у себя его деньги. Напротив, он должен был думать, что деньги доставлены начальнику, как непринятые Фермором. И действительно, дело так и было. И с этих пор все принимает совсем иной характер. Дон Кихотство переходит в трагизм.
1: В программе «Звучащая книга» слушали очередную часть из повести Николая Лескова «Грабеж». Продолжение следует.

Новость, она из Ставрополя. Там заложили храм, посвященный Иисусу Христу, исцеляющему расслабленного у овчьей купели. 3 июля этого года чин освящения закладного камня в основании будущего храма совершил митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл. Храм будет возведен на территории военного госпиталя Ставрополя. И, по словам владыки Кирилла, станет местом молитвенного утешения и врачевания не только телесных, но и душевных недугов воинов, проходящих лечение. Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл также отметил, что посвящение храма Спасителю, исцеляющему расслабленного, глубоко символично. Ну и последнее сообщение выпуска, на этот раз из Москвы. Сергиевскую трапезную Высокопетровского ставропигиального монастыря планируют отреставрировать в этом году. Запланированы реставрация фасада, кованых решеток, откосов, столярного заполнения, кирпичной кладки, кирпичного декора сводов, подъездной арки и ступеней гульбища. Работы на этом объекте уже проводились в 2018 году. Тогда были выполнены реставрация фасадов четвертика и апсиды, включая белокаменный декор, а также конструкции крыши, глав и завершений храма. Напомню, что Высокопетровский монастырь основан в XIV веке святителем Петром, митрополитом Киевским и всея Руси. А самый древний храм обители, собор святителя Петра, митрополита Киевского и всея Руси, возведен в начале XVI века архитектором, который строил Архангельский собор Московского Кремля. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: Выход в свет. Новости культуры. Смотрим, слушаем, читаем, размышляем.
1: Здравствуйте, продолжаем наше путешествие по России. В январе 1943 года все радиостанции и газеты Советского Союза сообщили срочную новость. После семидневных боев войска Волховского и Ленинградского фронтов 18 января соединились и тем самым прорвали блокаду Ленинграда. Впервые с 8 сентября 1941 года, когда фашисты заняли Шлиссельбург и взяли город на Неве в кольцо осады, был пробит сухопутный коридор между Ленинградом и остальной страной. Менее чем за 3 недели по пробитому советскими войсками коридору была проложена железная дорога. С этого момента начал активно развиваться новый транспортный коридор, получивший название «Дорога Победы». Сегодня на этих местах стоит величественный Ладожский мост. Он был открыт в 1983 году и имеет 9 пролетов. Один из пролетов разводной, как и у большинства мостов на Неве. Управление разводным пролетом осуществляется через 4-ю опору, похожую на большой дом с различными механизмами. Из него можно наблюдать завораживающую гладь Невы и слышать стрекот ласточек. Примечательно, что сооружение является своеобразным продолжением музея «Прорыв блокады Ленинграда» и считается памятником. Ось моста совпадает с направлением главного удара советских войск в ходе операции «Искра» по прорыву блокады Ленинграда. В стиле оформления Ладожского моста также присутствует военная тематика. Осветительные мачты выполнены в виде стилизованных пик, а фонари по форме напоминают снарядные гильзы. У левобережной опоры моста установлен на постаменте танк Т-34. Это легендарное место прорыва. Именно здесь войска Ленинградского фронта разорвали блокаду Ленинграда, переправившись через Неву и соединившись с войсками Волховского фронта. Сам левобережный устой выполнен таким образом, что внешне похож на дот с проездом амбразурой. На противоположном берегу можно заметить памятный знак «Винтовка». Это место рубежа обороны советских войск. Памятник стилизован под винтовку Мосина и березку из металла, а также обозначает место воинского кладбища. Памятная доска сообщает, что здесь захоронены останки 200 советских воинов, погибших при обороне Ленинграда. Всего во время операции «Искра» погибли около 35 тысяч советских солдат. Еще около 80 тысяч получили ранения. Все вместе – дот, диорама и памятники – являются частью мемориального комплекса «Прорыв». В советские времена, к 40-летию Дня Победы, здесь была открыта диорама. Полотно диорамы имеет размер 40 на 8 метров. На нем отражены события боев с 12 по 18 января 1943 года. Показано форсирование Невы частями Ленинградского фронта. Уже в современной России на территории перед диорамой была установлена открытая экспозиция бронетехники из 4 танков. Среди них танк КВ-1. Все танки были найдены на местах сражений и восстановлены. В 2018 году, к 75-летию прорыва блокады, комплекс дополнил музей «Панорама». Каждый метр трехмерной экспозиции – застывшие моменты боя. Над головами завис фашистский бомбардировщик «Юнкерс Ю-87». Его назвали «пивуном» за вой, который он издавал при пикировании. А вот перед глазами 30 фигур участников событий. Образ каждого участника – это физический облик реальных людей, которые сражались на этом рубеже. О каждом персонаже рассказывается история и факты биографии. Музей получил высокую оценку мирового сообщества. Рядом с Ладожским мостом и территорией мемориала расположен поселок Марьино. Он известен с середины XIX века и был основан местным помещиком Василием Белозеровым. Поселок получил свое название по имени его супруги Марии Афанасьевны. С тех пор здесь был лесопильный завод, работавший от движения Невской воды, а местные жители каждое лето трудились на сплаве леса, занимались его формовкой и отправкой. Но все-таки особое место в истории нашей страны эти места занимают благодаря своей стойкости в период оккупации. В память об этом на Марьином кладбище есть несколько братских могил. Среди них могила 13 воинов-танкистов и масштабный памятник морякам-балтийцам. Здесь покоятся 3345 советских солдат, в числе которых герой Советского Союза Дмитрий Молодцов, который закрыл своим телом амбразуру ДЗОТа. Это все на сегодня. Желаем вам приятных путешествий и любите родные края. До встречи!
0: Выход в свет. Новости культуры. Смотрим, слушаем, читаем, размышляем.

0: Репортаж дня с Викторией Кауган.
1: Добрый день, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресенье». Репортаж. С вами Виктория Кауган. И сегодня мы отправимся в библиотеку номер 6 имени Константина Паустовского. Именно здесь состоится творческий вечер режиссера, сценариста, поэта, прозаика и писателя, также экс-редактора литературного альманаха «Воскресенье» Евгения Лобанова. Концерт посвящен 60-му дню рождения Евгения. Сначала мы услышим творческий вечер, а потом поздравления юбиляру.
2: Как-то так получилось, что ровно неделю назад мне исполнилось 60. Вот, я не буду говорить, что там у меня происходило в жизни. Краткое содержание моей предыдущей жизни увидите вот здесь. Меня здесь не так много людей, которых я знаю. Тех, кого я знаю, еще, думаю, подойдут. Меня больше знают как поэта, как музыканта, режиссера документальных художественных фильмов. Но у меня были в жизни еще и другие интересы. И вот они здесь вот все вот представлены. Пока я сейчас буду петь, а пока вы будете смотреть то, что там на экране происходит. Первая часть моего выступления — это будут мои же песни из моих художественных фильмов. И первая песня, которую я спою, на стихи присутствующей здесь Ники Кричевцовой, песня называется «Седьмой этаж».

поставлю, надеюсь, кто захотел, тот прочел. Дальше я поставлю слайд-фильм. И вот увидите все меня вот с такого вида, с такого размера до сегодняшнего дня. Значит, я, для тех, кто не знает, я по профессии геолог. И геологи не очень любят или очень не любят, когда о них что-то вот пишут или снимают те, кто геологии, что называется, не нюхал. Потому что в 99,9% случаев получается чушь. Я не говорю про ляпы, которые там постоянно присутствуют, но в основном это упор делается на романтику. Романтика в геологии, конечно, есть, но она где-то вот на третьем месте не выше. Потому что на самом деле это интересная, но очень тяжелая, опасная профессия. И вот я сейчас спою две песни из моего художественного фильма о геологах «Опрокинутое залегание». Первая песня, она на стихи профессионального северного геолога Геннадия Гриневича, называется очень романтично «Геологам здорово платят».

и еще одна песня из этого же фильма, на стихи Валентина Сорокина, называется «На, когда умерла любовь».

Почему-то все время в зэковских краях, Пермский край, Ивдельский район, Воркута. И вообще в советское время и где-то вот в перестройку около геологии постоянно были бывшие зэки. У нас они работали водителями, рабочими, шурфовщиками и так далее. Так что всю эту психологию этих людей я, в принципе, знаю. Сейчас вот я все-таки со шпаргалкой. Песня на мои стихи. На этот раз мы уходим в бега.

следующая песня тоже на стихи Орлова, но уже не Сергея, а Евгения, современного поэта из Риги. Я Женины стихи очень люблю, потому что они очень нестандартные. Всегда какие-то необычные, всегда с юмором, так даже с тонкой иронией. И очень всегда теплая, и вообще... так, что-то он подшуривает. И Женя очень, вообще очень хороший человек. Называется «Я имею право».

Если бы ночью и над городом вечно не могла, и тебе я свидание назначил на бульваре, где муж не бывал.

0: А сейчас я дам слово Оксане Гильмулиной, актриса театра имени, Народного театра имени Гетцева. Оксана участвует в Евгения Лобанова в один из последних фильмов. Это «Обе-две» или «Это мы уже, или это мы уже проходили». Но это одна, назвала одну из кинолент. Хотелось бы спросить вас, как вы познакомились, почему решили участвовать в проектах Евгения и сейчас друг друга поддерживаете? К юбилею автора, к юбилею писателя, поэта, режиссера звучат только добрые слова и звучат искренние слова от друзей, творческих коллег поэта.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Конечно, пользуясь случаем, в первую очередь я хочу поздравить с красивым юбилеем, с днем рождения Евгения. Я очень рада знакомству с ним и сотрудничеству. Мы, кстати, знакомы не так давно, но ощущение, что очень много лет знаем друг друга. Сотрудничаем в течение более чем года. Да, очень плотно сняли совместно уже несколько картин.
0: Какие? Подскажите.
1: То есть мы снимали. Сначала был эпизод в «Ароматах», да, то есть там просто попросили снять небольшой отрывок в театре в нашем, именно процесс как раз спектакля. То есть нужно было. Так мы познакомились. И дальше мы снимались в «Невстрече». «Невстрече» фильм. Там у нас две пары противоположностей друг другу. Далее был фильм «Травести». Необычный фильм по формату, по сюжету, случайный. То есть это прям фильм... Такое пособие, что ли, для тех, кто, допустим, не знаком с какими-то элементами лагерной жизни или того, что происходит, ну, так скажем, по ту сторону свободы и какие бывают такие превратности судьбы случаются в жизни. Вот один из последних, собственно, фильмов «Обе-две», опять же, тоже совершенно непривычный для меня сюжет, но такая роль противоположная. Мне очень интересно. Любая из ролей у Евгении это для меня какое-то немножко выталкивание, что ли,
0: из зоны комфорта,
1: да, из моей стези. И еще в процессе, пока не будем рассказывать, в процессе не съемок, но обсуждения еще один фильм уже планирую. Ну, про творчество. Да, конечно. В одну из первых встреч Евгений подарил мне сборник стихов, в котором, в частности, есть и его стихи. Он, конечно же, талантливый поэт, в общем-то, получается, и драматург, раз он пишет и пьесы, которые у нас тоже к рассмотрению в нашем театре. Худруку я отправила, там есть «День сурка», еще какое-то что-то новогоднее, да, в общем, то есть не только, как сказать, он человек разносторонне развитый. Кто знает его хорошо, знает, что его основное образование – это горный университет. А дальше мы его знаем и как поэта, и как писателя, драматурга, и теперь уже и режиссера, исполнителя песен. Прекрасного фотографа, который умеет видеть такие необычные, красивые виды и нашего города, и нашей природы, вообще в целом нашего края. Почему еще в проекте, в замыслах есть еще один фильм, именно связанный больше с, ну, показать вот природу, красоту нашего края, нашей природы, и, ну, это так красиво вписать в фильм. Я, конечно, очень рада и знакомству, и сотрудничеству. Желаю Евгению еще много-много лет такой творческой, активной жизни, вдохновения, чтобы не покидало, чтобы больше, конечно, невозможно, чтобы были всегда белые полосы в жизни, но чтобы все-таки Евгений так с оптимизмом шел по жизни и дальше радовал нас, своих поклонников, своим творчеством. Вот. Ну, естественно, еще хочу сказать, что помимо съемок фильмов, помимо прочтение его произведений очень интересно с ним беседовать. Я прям помню это, когда он начинает рассказывать о своих первых опыте работы как геолога. Это все очень и очень интересно слушать. Просто это, опять же, наш край. Я таких, конечно, подробностей даже не знала о севере нашей области и так далее. То есть это можно часами беседовать и как с энциклопедией, в общем, один на один побывать. Вот.
0: И да, для меня Евгений открылся как фотограф, даже видеограф, когда я уже посмотрела несколько картин, ну, это фильмы, и он очень талантливо подмечает какие-то детали. Вот кадры прямо в фильме, где там фильм, там какая-то проблема одиночества, нестроения, смотрю. Вижу одинокий голубь, то есть сразу это символ, это какая-то вот метафора, это какое-то олицетворение, что вот герои. Как... То есть я вот эти вот моменты и спрашивала однажды, Евгений, а как это, ну, то есть вы специально ищете там одинокого гулю, да, вот, который сидит там, что-то смотрит, что-то ест. Нет, у него заранее, то есть все какие-то видеонарезки, все, значит, в арсенале подготовлено. Это талант вот так вот брать что-то, о, у меня есть это вспоминание, и прямо фильм. Вот для меня это еще и, как вы сказали, видеограф, фотограф, человек, который видит картину, видит красоту этого мира и эстетику. И, конечно, присоединяясь к вам, Евгению, вот этой вот насыщенной, творческой, плодотворной работы и вообще работы, он еще и ученый, который привносит свой вклад в науку, что немаловажно. Ну и, ну как это сказать, чтобы это творчество приносило внутреннее какое-то вот наполнение, и чтобы Евгений дальше нас радовал. И мы всегда писали Евгению, как я, а почему? Или спрашивали устно, а почему вот это, вот это, вот это? И это для него, как для человека творческого, и разносторонне развитого, вы сказали это замечательное слово, очень важно.
1: В общем, еще раз пожелаем здоровья, много лет.
0: Да, вот прям по-православному, да, много лет.
1: Да, лет. И вы можете услышать передачу из по следам альманаха. По следам альманаха с Евгением в субботу в 13:30.
0: А сейчас я дам слово Татьяне Михайловне Шороховой, руководителю литературного объединения «Петроглиф». Вы знакомы с Евгением достаточно давно, поэтому не могла вас не спросить. Здравствуйте.
2: Ну, с Евгением Лобановым мы знакомы не так давно. Получается, я руководителем «Петроглифа» стала 4 года назад, так скажем. Нынче уже 5 будет. 5 лет назад. То есть, в принципе, этот человек настолько разносторонним, что с ним всегда интересно. Потому что даже когда он выступает с определенным там у нас докладом или с чем-то другим, то слушать его всегда нужно внимательно, потому что он отмечает то порой, что мы не замечаем. Особенно касается это орфоэпии стиха, когда предлагает какое-то определенное стихотворение, и мы должны вот обнаружить или найти там, где происходит стык каких-то согласных или гласных, что недопустимо в стихотворной речи. И кроме того, у него есть прекрасные фильмы, которые он, наверное, создает буквально в течение 5 лет, а до этого были пьесы, аудиопьесы, которые мы слушали, когда я еще не была руководителем, мы слушали. И, в принципе, вот пьесу недавно мы вспоминали с ним, «Наш двор», какая прекрасная пьеса, но одно дело вспоминать, другое дело смотреть. Вот у него очень много фильмов, и один из них из фильмов, который мне очень понравился, это произведение его «Хартс», что, если вот задом наперед сказать, означает «страх». А рассказ о... Это я так перевожу, потому что у него там другое понятие, но для меня...
0: Ну, вот интересная это, трактовка.
2: Сразу я перевела, вот как бы анаграмму сделала. Вот. И получается, там речь идет о взрослом человеке и о человеке, о малыше, который пришел к этому взрослому и спрашивает, почему ты не идешь, предположим, к людям. А оказывается, что взрослый человек настолько устал от людей, что ему не хочется уходить вот из этого, из той пустыни, которая его вокруг окружает. То есть природа ему гораздо ближе оказалась, чем люди, которые его окружают. Вот. И все-таки вот этот маленький человечек, который напоминает этого маленького принца, выводит этого взрослого человека к людям навстречу городскому шуму или общению с другими людьми. То есть вот фильм, он такой, он многозначный. И меня очень порадовало, что этот фильм получил определенный грант, что ли, сказать, грант на словечье, которое было в Челябинске, что ли, проводилось вот это.
0: Да, в Челябинске.
2: В Челябинске проводилось. Но кроме того, если вот он у нас, получается, пишет отличные стихи, сочиняет музыку. Я недавно зашла к нему на страничку, обратила внимание, что он музыку пишет. У него есть такая вот музыкальная пьеса, которая называется «Бой». Мне, кстати, она очень понравилась. То есть вот настолько. То есть это сочиняет музыку, переписывает какие-то песни определенные. Но вот есть песни, которые мне нравятся, есть песни, которые, да, тот человек, он разносторонний, это вообще притягивает, конечно, к нему людей. И, в принципе, я очень рада, что у нас в Петроглифе есть такой человек. Пусть он немножко и отделяется от нас, но все равно мы нашего Женю любим, мы его ценим, и мы рады, что он всегда с нами.
0: Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучал репортаж о творческом вечере поэта, писателя, сценариста и экс-редактора литературного альманаха «Воскресенье» Евгения Лобанова. Репортаж подготовила Виктория Кауган. До новых встреч, дорогие друзья. До свидания.

0: В Екатеринбурге 14 часов.
1: Новости.
2: Здравствуйте. Первая новость выпуска из Санкт-Петербурга. 4 июля этого года была совершена первая заупокойная литургия на Ржевском полигоне под Санкт-Петербургом. В месте массовых расстрелов и захватов

0: святителя Петра, митрополита Киевского и всея Руси, возведен в начале XVI века архитектором, который строил Архангельский собор Московского Кремля. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь.
1: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижние Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей

0: верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 5701. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 5701. Православный радиоканал «Воскресенье» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.
1: МВД предупреждает. Раздался звонок с неизвестного номера в WhatsApp. Кто-то настойчиво шлет сообщение в Telegram. Будьте бдительны. Это мошенники. Неизвестный представится лейтенантом полиции, следователем прокуратуры или майором ФСБ. Скажет, что звонит по зашифрованной линии. Будет убеждать, что ваши деньги под угрозой и нужно срочно перевести их на безопасный счет. Запомните, сотрудники правоохранительных органов, как и работники банков, никогда не звонят и не пишут в мессенджерах.

0: гость в нашей студии.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, с 2022 года действует патриаршая программа по изучению Библии для всех, кто желает углубить свои знания о Библии и обогатить свою духовную жизнь. Цель этой программы – повысить уровень культуры изучения Библии в приходах и сделать Слово Божие доступным и понятным каждому. Портал «Исследуйте Писание», на котором и действует эта программа, создан Синодальным отделом религиозного образования и катехизации Синодальной библейско-богословской комиссии. Как там сказано, участвуя в программе, вы не просто учите текст, а становитесь частью православного сообщества единомышленников, которые делятся своим опытом и впечатлениями. Это пространство, где каждый голос важен, а ваши переживания находят отклик у других. Обучение по любой программе бесплатное, доступ к материалам курсов остается навсегда. Сегодня предлагаю более подробно поговорить про эту программу и о том, какую роль наша Екатеринбургская епархия здесь играет. Для этого у меня в гостях на телефонной связи со студией находится Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета города Екатеринбурга, хорошо знакомый нашим радиослушателям по программе «Гость в студии», которая выходит по четвергам. Дмитрий Борисович, добрый день.
2: Добрый день.
1: Итак, сегодня про патриаршую программу по изучению Библии. И давайте начнем с того, какую роль наша епархия играет в этой программе.
2: Участие, конечно, Екатеринбургская епархия принимает, потому что руководителем этой программы является наш владыка, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. И я являюсь одним из разработчиков этой программы. И в частности, не так давно вышел новый курс в рамках этой программы, который называется «Нагорная проповедь в 10 шагах». И я предлагаю сегодня немножко поговорить и про саму эту программу, и про этот новый курс «Нагорная проповедь в 10 шагах», чтобы как-то наших слушателей сподвигнуть, чтобы этот курс послушать, да и все остальные курсы, потому что эта программа есть очень хорошее дело.
1: Да, давайте теперь про саму программу скажем пару слов.
2: Значит, что такое патриаршая программа изучения Библии? Это такой масштабный проект, который возник по благословению святейшего патриарха Кирилла в 2022 году. Посвящен он как раз изучению Священного Писания, потому что основой нашей веры является Слово Божие, Божественное Откровение. Но для того, чтобы это Слово Божие изучить, чтобы его прочесть, конечно, это должно быть правильным образом организовано. Должны быть на приходах какие-то евангельские группы, библейские чтения, чтобы люди могли прийти, разобраться, да? Но поскольку сейчас очень активно используются информационные технологии, а вспомним, 2022 год, там только-только, закончился ковид, понимаете, вот этот ковидный период, когда все сидели на дистанте. И, конечно, информационные технологии в этот момент получают очень сильный, шаг вперед делают. Очень большое количество людей волей-неволей должны были их использовать. И поэтому вот такая программа была запущена для того, чтобы любой христианин, любой человек из любой точки, вообще понимаете, земного шара, мог получить качественное, хорошее, введение в те или иные тексты Священного Писания, такой какой-то комментарий, какое-то объяснение, и эти книги пройти вместе с церковью, получив понятие об этих книгах в русле церковного предания. И вот возник сайт, называется «Исследуйте Писание». Его можно найти в Гугле или в Яндексе, в любом поиске. Вбить «Исследуйте Писание». И вот там будет этот сайт. И зайдя на этот сайт, там можно увидеть такое меню и, в частности, курсы, которые там предлагаются. И курсов на данный момент предлагается 5 курсов. Есть такие фундаментальные курсы. Это, например, курс Вероники Андросовой «Библия за год». Вероника Андросова – известный библеист, у нее есть прекрасные книги, посвященные Священному Писанию. И вот она, значит, там около 40 уроков, и она вот в течение года, все так рассчитано, чтобы раз в неделю человек заходил, слушал лекцию и читал сопутствующий материал, там сопроводительные материалы, там рабочие тетради, там тесты, там все методически проработано, да, и чтобы в течение года полностью прочесть Библию, ну, в той или иной степени, там, в какой-то степенью глубины, да, это тоже такое дело, но за год совершенно реально увидеть Священное Писание целиком, все его сюжеты, основные мотивы, прекрасный курс, вот. Второй курс называется «Новый Завет за год». Его ведущий – отец Константин Корепанов, многим известный наш батюшка, проповедник, вот, замечательный преподаватель. И вот у него прекрасный курс «Новый Завет за год». Тоже там 40 уроков, и в течение года, там в Новом Завете, Мария, 27 книг, это целая библиотека. И вот проходится и Евангелие, и разбирается евангельская история, и книга Деяний, и там апостольские все послания, книга Апокалипсис разбирается, то есть все, все разбирается. Вот. И есть курсы, ну вот поменьше. Например, евангельские чтения Страстной Седмицы, замечательный курс. Отца Алексея Андреева, известный современный библеист, он священник, вот, посвящен чтениям библейским, которые евангельским, которые сопровождают центр литургического года. Вот богослужение центральной части литургического года – это событие Страстной Седмицы. Да? И вот для того, чтобы человек мог осознанно принимать участие в богослужении и вот этого периода, вот предлагается такой замечательный курс. Есть курс, посвященный Псалтыри, «Псалтырь в 13 шагах». Максим Калинин его ведет. Это замечательный просто курс, я его вот прям настоятельно всем рекомендую, потому что Псалтырь – это книга молитвы, понимаете? Мы ее очень часто используем и в богослужении, и в личной молитвенной, так сказать, практике, да? Но она весьма непростая, и не все люди находят к этой книге свой подход. И вот этот курс эту дистанцию как бы он снимает, потому что разбираются практически все псалмы, и сделан он очень ясным, очень таким понятным и хорошим, так сказать, языком. Все это объясняется. Замечательные эти лекции Максима Калинина. Всем рекомендую. И вот хорошее событие, Мария. Вот где-то в конце, в середине июня открылся новый курс. Это уже мой курс. Это Нагорная проповедь в 10 шагах. То есть, как вы понимаете, этот курс посвящен разбору вот этого небольшого фрагмента Евангелия от Матфея. Это Нагорная проповедь, которую Господь произнес, зайдя на гору своим ученикам и собравшемуся народу на некой горе в Галилее в начале своей проповеди. Вот дело в том, что, может быть, кто-то из наших слушателей, может быть, и знает, что это еще давным-давно, это, наверное, в 17-м году. Вот мы на радио «Воскресенье Мария» делали такой курс по Нагорной проповеди. Вот. И там вышла книга у меня, значит, как пособие для катехизаторов, посвященная Нагорной проповеди. Потом эта книга расширялась. Она в 2022 году была выпущена, она была выпущена уже издательством «Никея», московское издательство, она получила гриф синодального отдела образования и катехизации, как называется «Царство небес». Книга называется «Царство небес. Нагорная проповедь. Историко-экзегетический обзор». Это такой подробный анализ Нагорной проповеди, стих за стихом. Он такой местами сложноватый, потому что он адресован, конечно, прежде всего людям, которые будут излагать эту Нагорную проповедь, преподавать ее, но и всем желающим на самом деле. То есть такой подробный комментарий. Вот он вышел. И вот как раз на базе этой книги и построен этот курс. Значит, что он из себя представляет? Здесь, видите как, он разбит на 10 шагов. То есть это каждый шаг – это лекция, ну, 20-25 минут, которая посвящена определенному разделу Нагорной проповеди. И тут получается вступительное слово и 10 шагов, и каждый шаг – это вот определенная лекция. К этому курсу прилагается сопроводительный текст, который обязательно нужно с ним ознакомиться, потому что он где-то дополняет материал лекции, где-то, так сказать, обобщает. То есть с ним нужно обязательно ознакомиться. Там прилагаются тесты и потом итоговый тест. Вот. И по окончании этого курса можно получить, Мария, ну, целый сертификат о том, что вы завершили этот курс с подписью, это, значит, такой электронный сертификат с подписью Владыки Евгения, вот, о том, что вы этот курс прошли. И для этого нужно зайти на этот сайт «Исследуйте Писание» и на нем, ну, просто вот зарегистрироваться. Там есть два варианта прохождения. Там есть два варианта прохождения. Это слушатель и ученик. Ну, слушатель, он просто получает материал, он просто получает, ну, как бы доступ к материалам курса, может проходить его в любом порядке, ну, вот как хочет, да, но без тестов, да. Но я бы рекомендовал, конечно, проходить этот курс в режиме ученик, ну, потому что он более... Здесь как-то, знаете, вот человек, когда что-то проходит такое длительное, это же нужно время какое-то заложить, да, здесь вот это время, оно организуется. Что человек включается в чат, например, да, там в Максе, где тоже другие участники могут туда зайти и задать свои вопросы, решить свои технические проблемы, мало ли там видео не идет или там непонятно, как это что-то запустить. Вот раз в чате спросил, и тебе ответят сразу другие участники курса, которые это уже сделали, да, обсудить какие-то вопросы, там непонятное какое-то место там, и так далее. И, конечно, здесь, ну, порядок, да, то есть ты прослушал лекцию, решил тест, и только тогда, когда ты вот решил тест, то есть удостоверился, что ты все понял, да, ты получаешь доступ к следующему шагу. Тест можно проходить несколько раз. То есть здесь вообще ничего сложного в этом нет. Но, тем не менее, как-то этот курс методически построен, поэтому я бы рекомендовал проходить этот курс в режиме ученик. Это будет, ну, лучше. И времени это займет немного, потому что этот курс, он легкий, Мария. Вот книга, она не легкая. Вот я сразу предупреждаю, кто решит вот там найти эту книгу, купить, она продается в интернете. Она не легкая, это не легкое чтение. А вот этот курс, он построен легко. Вот так он специально задумывался, чтобы любой человек, который, ну, вот, захочет это послушать, ему было, он такой доступной форме, но при этом без утраты содержания. Без утраты содержания. Все там разбирается, стих за стихом. И тут, понимаете, одна из важнейших целей этого курса, чтобы читатель, он увидел Нагорную проповедь как целое. Понимаете? Вот Нагорная проповедь – это некая сердцевина, такое средоточие нравственного евангельского учения. Вот наверняка все слышали какие-то фрагменты Нагорной проповеди. Во-первых, на литургии звучит вот это «блаженные заповеди блаженства», да? Помните, поются «блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное, блаженны плачущие, ибо они утешатся, блаженны кроткие, ибо они наследуют землю». Это слышали все, потому что это произносятся слова на литургии. Вот это, но это не есть вся Нагорная проповедь, это есть только ее начало. Ну и дальше наверняка все слышали, даже неверующие люди, «подставь другую щеку, да, тебя ударили по правой щеке, подставь левую». Мария, слышали такое? Мне кажется, это конечно, абсолютно... Да, абсолютно все слышали. Дальше. Потом наверняка все слышали «поступай с другими так, как хотел бы, чтобы поступали с тобой». Это все Нагорная проповедь, это слова Христа. «Не мечите бисер перед свиньями». Да, ну вот. И много подобного. То есть вот эта как бы проповедь, она разобрана на цитаты, она существует в нашей культуре, она формирует это основание нашей нравственности. Но очень часто эту проповедь воспринимают, ну, как бы дробно, понимаете? То есть как такой набор отдельных высказываний, афоризмов учителя, которые между собой почти никак не связаны. И читатель просто ее прочитывает, и как бы он видит в них что-то отдельное. А это не совсем правильно, потому что то, что говорит Христос, это проповедь. Это речь. А любая речь, она обладает структурой, правильно? То есть в ней есть введение, основная часть, заключение, в ней есть какой-то ключевой тезис, который развивается, есть кульминация, есть какие-то риторические средства, да? То есть это целое. И вот этот курс, он как раз имеет целью представить Нагорную проповедь как некую цельность. Поэтому в этом курсе большое внимание уделяется вопросам структуры. То есть я в самых первых этих видеовыпусках там объясняется, как устроена Нагорная проповедь, вот ее композиция, да, и дальше по этой композиции мы движемся. Вот есть вводная часть, она там посвящена такому-то вопросу. Потом есть основная часть, она там тоже делится на три части. Исполнение закона, дело праведности, там, отношение к богатству, к недостаткам ближнего. И потом, значит, заключение. Это очень ясная, четкая структура, композиция, в рамках которой развивается центральная тема праведности, которую человек должен обладать, чтобы наследовать вот, Царство Небесное. Вот так. То есть этот курс начался, и вот повторю, что для того, чтобы его пройти, не нужно ничего вообще, кроме интернета. То есть интернет, его можно проходить с ноутбука, его можно проходить с телефона, вот, и вы просто зарегистрировались, и все. И все. И его пройти можно быстро, за неделю, за две. Можно слушать одну лекцию в день, а можно вообще там быстро все пройти. То есть он построен достаточно доступно. Но есть рекомендация, конечно, которую я хотел бы дать тем людям, которые решат его пройти. Это же Нагорная проповедь, Священное Писание. То есть обязательно его нужно проходить с текстом. Понимаете, Мария? То есть его нельзя просто слушать как ролики, потому что это Священное Писание мы читаем. И поэтому перед тем, как прослушать тот или иной ролик, я бы рекомендовал настоятельно взять Евангелие от Матфея. Во-первых, прочитать Нагорную проповедь целиком. Это 5-7 главы. Просто вот перед тем, как слушать все эти лекции, просто взять, это 15-20 минут. Но польза от этого будет великая. Вот вы его взяли и прочитали, и увидели целиком. И дальше, вот, например, разбирается там какой-нибудь раздел про клятвы и тема там развода. Вот взяли, прочитали там соответствующие стихи 5 главы Матфея. И тут самое важное, Мария, это нужно их прочесть, ознакомиться, вникнуть в эти стихи. И самое главное, поставить свои вопросы, подумать, а что мне непонятно в этом тексте, что меня задевает в этом тексте. Вот здесь вот эти непонятные места, их нужно зафиксировать, поставить вопросы, желательно даже это записать. Просто вот на бумаге или завести там тетрадь какую-то особую. И уже после этого слушайте эту лекцию. Тогда в этой лекции вы сможете не просто ее прослушать, а получить ответ на свой вопрос. И этот материал будет усвоен гораздо лучше. Он будет структурирован. Это первая рекомендация, Мария. Первая. И вторая рекомендация, она состоит в том, что, ну, это уже, конечно, если у человека будет такая возможность, если будет рядом кто-то из близких людей, которым вы доверяете, да, и который мог бы вас послушать. Вы, послушав эту лекцию, этот материал, об этом другому человеку рассказать своими словами. Вот это было бы очень важно. Потому что если вы это кому-то расскажете, польза от этого будет в первую очередь вам самим, потому что вы лучше это поймете. Самый эффективный метод изучения любого предмета — это кому-то этот предмет излагать. Понимаете, Мария? То есть потому что ты для этого должен его структурировать, ты его должен логически связать воедино, и понять ты его должен. И вот это понимание ты уже и передаешь. Это первое, то есть вы сами лучше его поймете. И во-вторых, это может быть интересно и вашему, понимаете, знакомому. Может быть интересно. Поэтому вот эти рекомендации, связанные с прохождением курса. Вот, Мария, вот такое вот хорошее событие. Так что Екатеринбургская епархия в этой программе Святейшего Патриарха, которая сейчас развивается на территории всей России, на всех приходах, то есть эта информация, она доводится до всех батюшек, во всей епархии, она вот сейчас активно развивается. И видите, то есть вот мой курс отца Константина Корепанова, это все Екатеринбург, у нас здесь тоже вот очень активно мы принимаем участие в разработке этого курса. Мария.
1: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. Я благодарю моего сегодняшнего гостя, преподавателя кафедры теологии Горного университета города Екатеринбурга, Дмитрия Борисовича Осипова. Он был с нами на телефонной связи, а программу провела Мария Заостровных. Спасибо за внимание, дорогие друзья, и до новых встреч в эфире.

Добрый вечер, дорогие друзья! Вы настроены на волны православного круглосуточного радиоканала «Воскресенье». У микрофона с вами Мария Заостровных. Компанию за звукорежиссерским пультом мне также составляет Людмила Пенигина. На календаре суббота, 11 июля. Кратко познакомлю вас с теми программами передач, которые в этот летний вечер составят вам прекрасную компанию. Совсем скоро детское время. Елена Крыжановская, сказка «Три десятого королевства». В 18.30 с Константином Еремеевым отправимся на встречу за кулисами, а в 19.10 послушаем программу летописи Екатеринбурга «Музейные истории». 19.30 звучащая книга, Николай Лесков, повесть «Грабеж», в 20.20 беседы о вечном. Поговорим о том, что меняет человека – сама вера или церковное таинство. В 21.10 и в 23.10 помолимся вечерним молитвенным правилам. В 21:40 послушаем псалмы царя Давида на русском языке, в 22.15 еще раз услышим программу из цикла «Летопись Екатеринбурга. Музейные истории». В 22.30 программа из цикла «Духовное слово», а в 23.40 псалтырь звучащая. Ровно в полночь на наших волнах правила ко святому причастию. Ну а в ночное время в нашем эфире звучит музыка, а также повторы программ. По одной в каждый час. В 1:20 звучащая книга, затем беседа о вечном, встреча за кулисами, репортаж от Виктории Кауган, первая акафизма и духовное слово. Ну а в 6:20 новый день начнем с молитвы. В 6:45 познакомимся с православным календарем на завтрашний день, а в 7:50 услышим главы из Евангелия. Ну и, наконец, в 8:20 утра завтрашнего дня программа «Гость в студии». Дмитрий Борисович Осипов расскажет про патриаршую программу изучения Библии. Вот такие передачи сегодня вечером, ночью и завтра утром будут звучать для вас в нашем эфире. Прекрасного вам вечера, дорогие друзья! Помощи Божьей и оставайтесь на любимых волнах!

0: В Екатеринбурге 18 часов.
1: Новости.
2: Здравствуйте. Первая новость выпуска из Санкт-Петербурга. 4 июля этого года была совершена первая заупокойная литургия на Ржевском полигоне под Санкт-Петербургом, месте массовых расстрелов и захоронений в годы репрессий. В историческом для этого месте богослужении приняли участие духовенство и миряне всех благочиний Выборгской епархии. А возглавил службу благочинный Всеволожского округа Выборгской епархии иерей Дмитрий Чуев. Один из участников, отец Антоний Быков, отметил, что работа по розыску и установлению имен всех погибших началась почти 40 лет назад и будет продолжена. В свою очередь, краевед Дмитрий Михайлов сообщил, что для того, чтобы установить имена хотя бы малой части расстрелянных на полигоне, потребовалась титаническая работа в архивах. Сейчас доподлинно известны имена 80 человек, но на Ржевском полигоне их сотни и тысячи. Напомню, что Ржевский артиллерийский полигон под Санкт-Петербургом – это одно из мест массовых расстрелов и захоронений жертв политических репрессий. Расстрелы и захоронения начались в этом месте еще в 1918 году и продолжались вплоть до 1953 года. На данный момент известно, что на полигоне покоится порядка 100 тысяч человек. Ну и к другим новостям выпуска. Изданы дневники военного священника из зоны конфликта. Издательство Московской Патриархии выпустило книгу военного священника Василия Алфеева под названием «Служить вере православной и Отечеству. Дневники военного священника». Она основана на дневниковых записях отца Василия и содержит подробные хроники его командировок в зону вооруженного конфликта в Донбассе с марта 2022 года по октябрь 2025. Отмечается, что издание показывает фронтовую жизнь изнутри. Как в блиндажах и окопах люди находят веру, как таинство крещения и причастия укрепляют дух и дают надежду. Военный священник Василий Алфеев является настоятелем строящегося храма в честь собора новомучеников Богородских в подмосковном городе Ногинск. Он совершает командировки в зону конфликта с весны 2022 года. За пастырские труды по окормлению верующих воинов отец Василий неоднократно был отмечен наградами Минобороны России, а Русской Православной Церковью награжден медалью Ордена Святого Благоверного Князя Дмитрия Донского. Ну и последнее сообщение выпуска. В спасенном новгородском храме до Монгольской Руси впервые за 100 лет совершат богослужение. 12 июля этого года, в день памяти апостолов Петра и Павла, в уникальной отреставрированной церкви Петра и Павла на Синичьей горе в Великом Новгороде будет совершен первый за 100 лет молебен. Богослужение возглавит митрополит новгородский Старорусский Лев. Богослужения в этом храме не совершались с 1925 года, поэтому молебен 12 июля станет историческим.

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Добрый день, дорогие друзья. У микрофона Мария Заостровных. Сегодня на телефонной связи со студией заместитель руководителя епархиального отдела религиозного образования и катехизации Архангельской епархии отец Михаил Юров. Батюшка с нами, как всегда, на телефонной связи в связи с тем, что он довольно далеко от Екатеринбурга находится. Батюшка, добрый день.
2: Добрый день, Мария. Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
1: Рады приветствовать вас в нашем эфире. Итак, сегодня предлагаю поговорить вот о чем. Что должно менять жизнь христианина? Участие в таинствах или само наличие веры в Бога? Вот так звучит тема сегодняшней программы. Часто в храме люди ставят свечи, подают записки, заказывают молебны, но при этом их жизнь никак не меняется. По выходу из храма они также начинают злиться, осуждать, пить, лгать, ну и все что угодно делать. Так почему таинства и обряды и, казалось бы, активная религиозная жизнь не всегда меняют человека? Что важнее, некая магия таинств, магия, естественно, в кавычках, или какой-то личный подвиг в деле изменения себя? Вот об этом сегодня мы и поговорим. Итак, батюшка, так как же так, по вашему мнению, получается, что вот не всегда такая внешняя религиозная жизнь переходит во внутренние убеждения и изменения?
2: Я думаю, что в самом вопросе есть уже, по крайней мере, часть ответа. Вы совершенно правильно сказали. Внешняя религиозность. Человек приходит в храм, совершает какие-то обряды, молится, участвует даже в таинствах. Но самое страшное — он Бога в свое сердце не пускает. Вот этой глубокой внутренней встречи человека с Создателем в его внутреннем мире не происходит. Мы можем вспомнить слова преподобного Парфения Киевского, он постоянно молился: живи во мне, Господи, где живи? Во мне живи, приди, будь со мной. Вот это посыл настоящего верующего человека. А очень часто, к сожалению, да, та ситуация, о которой вы говорите, встречается нередко, и это большая проблема. Она свидетельствует о серьезном перекосе в духовной жизни, о том, что часто называется магическое мышление, магизм. Обрядоверие. Человек приходит и думает, сколько мне надо поставить свечей и к каким конкретно иконам, чтобы помогло. Что помогло? А дальше целый список вполне себе таких мирских прошений. Чтобы были деньги, чтобы детки не болели, чтобы все на работе складывалось и был бы успех в личной жизни, ну и так далее. При этом, когда встает вопрос ребром, а что человек сам готов для этого сделать? Как он готов внутренне меняться, потому что духовная жизнь — это двуединый процесс. Господь посылает свою благодать, укрепляющую, преображающую, врачующую. Но наша-то задача с вами — ее еще усвоить. А как ее можно усвоить? А благодать Божья усваивается тем человеком, который совершает внутреннюю, нравственную, духовную работу. Подобное познается подобное. Соответственно, если мы хотим усвоить, впитать как бы себя эту божественную благодать, мы должны подготовить свой внутренний храм. Как мы его готовим? Мы стараемся вести добродетельную жизнь и через эти добродетели подражать святым и, наконец, подражать самому Христу. И чем больше мы преуспеваем на этом поприще, тем больше усваивается божественная благодать. «Без меня не можете творить ничего», — сказал Господь. Соответственно, если мы будем считать, что только своими какими-то добрыми или якобы добрыми поступками мы всю работу эту и проведем, а никакая благодать Божия, никакое Божье благословение нам не нужно, то нас ждет провал и поражение. И наоборот, если мы будем считать, что надо только прочитать какие-то формулы, поставить свечи, энное количество раз поклониться, прийти в храм, и все само собой сложится. Для этого ничего не нужно менять в себе. Тоже будут проблемы. Святые отцы говорили: молись так, как если бы все зависело только от Бога. Но работай над собой, поступай так, как будто если бы все зависело, как будто бы все зависело только от тебя. Вот тогда действительно будет надежный, стабильный результат. Мы с вами уже как-то вспоминали, есть такая древнейшая мечта всего человечества. Как бы все вокруг поменять, ничего при этом не затронув в себе. Революционер, один из революционеров, вот здорово эту формулу вывел. Мы, конечно, пардон, сортир не починим, нет. Но Вавилонскую башню точно построим. Да, мы все помним, что такое Вавилон, образом чего он является. Вот перекроим всю мировую систему. Ведь Господь все неправильно устроил. Мы его отцензурируем, мы его откорректируем. Но при этом мы внутренних перемен никаких не будем инициировать. Ну, результат, как говорится, на все. Мы его видим на протяжении различных эпох истории человеческого рода. Поэтому в духовной жизни важно все. Действительно, без благодати никуда. Нам необходимо приходить в церковь. Но вот мы получили эту благодать. А дальше, выходя из церкви, мы идем, что называется, в поле. И мы должны поработать и показать, а как эта благодать может изменить свою жизнь. Ты благословение получил? Да. Иди работай. Ругался? Прекращай. Сквернословил? Прекращай. Не дай Бог там ходил налево, изменял. Все, какие могут быть измены? Ты христианин. Знамя креста на тебе. Ты пришел в Церковь Божию, ты получил Божье благословение, тебя Господь принял, тебя Господь простил, все, заканчивай. Кто прикладывался к пузырю, к бутылке, долой все. Через это наш русский народ, православный народ веками губили. И если ты это понял, если Господь тебя опять-таки принял, расставайся с этим грехом. И так с любой другой душепагубной страстью. А ведь губит эта страсть и порок не только душу, но и тело. Поэтому изменения в себе обязательно должны быть. Это и есть внутренняя работа. В духовной жизни важны оба этих аспекта. А если человек исповедует так называемое магическое мышление, он идет как бы на сделку с Богом. Хорошо, я пришел. Вот все, я к тебе пришел, я уже молодец, да? Да. Сколько нужно сделать? Чего нужно сделать? Говори. Я готов на все, лишь бы помогло. Это в чистом виде магизм, в чистом виде магическое мышление. А христианин, он совершенно по-другому мыслит. Да, конечно, мы все начинаем с молитвы, все начинаем с того, что и спрашиваем Божьего благословения, но потом ведем непрестанную работу. С одной стороны, апостол Павел говорит: без веры угодить Богу невозможно. Отлично. Если мы верим в Бога, если мы переступили порог храма, значит, уже половина дела есть. Все. А многие на этом и останавливаются. Я в Бога верю, говорят они, я признаю бытие Божие. Все. Какие еще могут быть ко мне вопросы? Но и бесы верят в то, что Бог есть. Об этом нам святые говорят. Бесы не просто верят. Лукавые духи, они прекрасно знают, что Бог есть, что Он творец мира, как Он создавал это мироздание и так далее. Соответственно, если мы просто

0: туча будет потихонечку рассеиваться. Не будем, грянет гром. Такое в истории России уже было. И в истории церкви, да. Мы, конечно, привыкли слишком вот к такой теплой ванне, комфортному православию. Отец Владимир Вигелянский, такой известный священник московский, он об этом говорит. Мы слишком привыкли к комфортному православию. Да, а над собой поработать, а пройти тесными вратами, узкими вратами. Ведь Господь сказал, подвязайтесь входить тесными вратами. Что это значит? Это значит, не получится заехать, значит, на лимузине с кондиционером, всеми удобствами, с полным мини-баром у себя там на заднем сиденье и проехать в рай. Нет, так не сработает. Тесные врата, узкий путь — это о другом. Это преодоление себя. Вот главная штука, главная вещь, которую мы должны преодолеть, мы должны в этой жизни преодолеть самих себя. Главный противник и главный враг каждого из нас — это он сам. Хотите увидеть главного врага в вашей жизни? Хотите? Подойдите к зеркалу и посмотрите. Он там на вас смотрит. Он может быть самым главным вашим союзником, но очень часто он превращается в вашего врага. Что это за враг? Это вы, это ваши пороки, ваши слабости, ваши грехи. Это наши грехи. Каждый из нас может этого врага побороть, а может, наоборот, склонить перед ним голову. Выбор за каждым, братья и сестры.
1: Ну и вот как раз в конце давайте и поговорим о том, с чего начать. Потому что, с одной стороны, действительно понятно, что надо что-то делать, раз уж ты вступил на путь христианства. А с другой стороны, когда ты всю жизнь ходил по одной и той же дорожке, когда ты всю жизнь пил, курил, матерился, делал еще что-то, да, злился на других людей, ну и так далее, просто так, за один день бросить это не выйдет. Это, как правило, дело далеко не одного дня.
0: Вот волевое решение. Кто никогда вот чувствует, что да, надо что-то менять, верю в Бога. Я хотел уже лет 10 сходить в церковь, но что-то все как-то ноги не несут. То дела, то шашлыки, то в отпуск поехали с детьми. Сегодня я точно принял решение, я пойду на вечернюю. Просто на 5. И ведь мы не знаем, что Господь нам, какие семена заронит в душу и в сердце. Начни прям с этого. У меня есть такое правило. Не все с ним согласны, но я думаю, что оно имеет право на жизнь. Если, запомните это, вот такое правило, которое я вывел в своей жизни, если чего-то прямо очень хочется, вот просто вот до трясучки, точно не делай. И наоборот, если чего-то жутко не хочется, бери себя в горсть и начинай делать. Как правило, это и есть точка входа. Это как вот в акупунктуре. Находят самую болевую точку. Она вам и показывает, где зажим, где проблема. Вот туда надо идти. Так же и здесь. Чего-то очень не хочется, значит, вы закрываетесь, вы сопротивляетесь. Это и есть вот то, с чем вам нужно начинать работать, чтобы поменять жизнь свою. И наоборот, чего-то очень хочется, влечет как мышь в мышеловку. Точно туда не надо ходить, захлопнется и прищемит, и убьет. Вот в духовной жизни есть такое правило. Оно начав, вот вы, например, все. Пошел в храм, отлично. Вот все, курил пачку сигарет. Все, вот 20 сигарет курил. Вот сегодня вот умри на месте, но 19 выкурил. Это уже первый шаг. Это уже начало разговора. Я решил, не хочу делать чего-то. И откладывал постоянно, годами. Потому что жутко этого не хотел. Сегодня беру и начинаю. И наоборот, хочу, очень хочу. И каждый раз иду и понимаю. Ой. Как же мне хочется. А чего хочется, каждый там сам поймет, чего ему хочется. Сегодня я на этом поводу не пойду. Все, импульс дан. А дальше постепенно. Святой преподобный Иоанн Лестничник, он создал свою лестницу как одну из первых методик последовательного поступательного восхождения. Потому что, как он сам пишет, сказать, например, человеку, который все время объедался, опивался, вел невоздержанный образ жизни, так, с завтрашнего дня переходишь на хлеб и воду. Это все равно, что сказать маленькому ребенку: взойди от самого низа лестницы одним шагом на самый верх. Можем? Нет, это невозможно. В духовной жизни нужно соблюдать принцип поступательности. Начал, а дальше разматывай, каждый день что-то делай

0: в этом направлении. 19 сигарет, 18 сигарет, 17 сигарет и так далее. 5 минут постоял в храме, в церкви, 10 минут, 15 минут постоял. Молитвослов какой-то приобрел. Сегодня почитаю пару молитв на ночь. Вот, что надо Евангелие почитать. У меня у бабушки вон стоит Евангелие, тут я ходил вокруг него, значит, как лиса и вокруг дерева. Так за там, 40 лет своей жизни ни разу не открыл. Все там написано. Все собирался. Я сейчас подойду, открою шкаф, возьму и начну читать. Вот это духовная жизнь. Вот оно, волевое усилие. И когда вы начинаете действовать, жизнь меняется. Вот в этом ключ. Вера без дел мертва. Мы способны бесконечно об этом говорить, рассуждать, анализировать, рефлексировать. Но первый шаг, он сложный самый. Кто сделал первый шаг, тот уже 50% дела сделал. Потому что дальше пойдет. Это как вот тяжелый какой-то груз. Машина стоит, сдвиньте ее с места. Тяжелее всего сдвинуть с места. А дальше она может пойдет. Может пойдет потихоньку, потихоньку, потихоньку, и все. Так же и мы должны с вами работать.
1: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. У микрофона была Мария Заостровных, а на телефонной связи со студией находился заместитель руководителя епархиального отдела религиозного образования и катехизации Архангельской епархии отец Михаил Юров. У микрофона была Мария Заостровных. Всего вам доброго, дорогие друзья.

0: В Екатеринбурге 21 час.
1: Новости.
2: Здравствуйте. Храм священномученика Вениамина Петроградского начали строить в Москве. Стройка началась в районе Зюзина, на юго-западе Москвы. Подрядчики приступили к работам на строительной площадке, а сейчас специалисты выполняют работы нулевого цикла. Храм будет рассчитан на 500 прихожан. Его выполнят однокупольным и прямоугольным. Проект предусматривает создание полноценного приходского комплекса с домом причта, где разместятся воскресная школа, трапезная, административные и служебные помещения. Вокруг храма создадут круговой обход и проезд, проложат пешеходные дорожки, оборудуют детскую площадку, зоны отдыха и открытые парковочные места. Кроме того, до конца этого года в юго-западном округе планируют установить купол на храм святого Дмитрия Донского на пересечении улицы Академика Глушко и бульвара Дмитрия Донского. Также запланировано открытие музея Дмитрия Донского с панорамой Куликовской битвы, создание которого рассчитывают завершить к 650-летию сражения к 2030 году, а также построят образовательный центр с воскресной школой и православной гимназией. Напомню, что программа строительства православных храмов реализуется во всех округах Москвы, кроме центрального, и полностью основана на благотворительных пожертвованиях. За 15 лет ее действия сдали 152 храма, и еще 40 объектов находятся в стройке, а десятки проектируются. Ну и к другим сообщениям выпуска. Институт русистики назвал 5 самых длинных слов русского языка. Сообщается, что их длина варьируется от 29 до 55 букв. Долгое время лидером считалось слово «превысокомногорассмотрительствующий», насчитывающее 35 знаков. Эта лексическая единица относилась к старинной официальной деловой речи. В 18-19 веках подобные конструкции применялись как почтительное обращение к высокопоставленным лицам. В связи с развитием науки список претендентов расширился. В частности, среди них появилось слово «водогрязеторфопарафинолечение», состоящее из 29 букв, обозначающее комплекс лечебных процедур, и слово «тифлосурдооллигофренопедагогика», состоящее из 30 букв. Это название направления специальной педагогики. Отдельное внимание заслуживают химические термины. Стремление максимально точно отразить строение вещества порождает слова огромной длины. Примером служит слово «гидрозинокарбамилнитил-бромметилфенциклидин-бромфенилдегидробензиодипин», состоящее из 50 знаков. Согласно современным исследованиям, абсолютным рекордсменом на сегодня признано слово, которое обнаружено в названии патента на химическое соединение. Звучит оно «тетрагидропиранил-циклопентил-тетрагидропиридопиридиновые». В институте подчеркивают, если учитывать все возможные словообразовательные модели, длина слова может оказаться практически неограниченной. Сложные числительные или технические термины способны достигать десятков и сотен знаков. Однако лингвисты обычно опираются на реально зафиксированные лексемы, встречающиеся в словарях, научных публикациях, патентах и других авторитетных источниках. Ну и к другим новостям выпуска. Они из Италии. Там под рыбным рынком обнаружена раннехристианская церковь. Раскопки проходили в древнем городе в северо-восточном регионе Венетто, в городе Одерцо. Именно там были обнаружены полихромные мозаичные полы раннехристианской базилики. Планировка здания и мотивы мозаики позволяют датировать его концом 4 или началом 5 века, что делает его первым известным христианским культовым сооружением в городе. Город Одерцо первоначально представлял собой поселение древних венетов, существовавшее в X веке до нашей эры. Разросся при Риме благодаря строительству дороги, соединившей Геную на западном побережье Северной Италии с Аквилеей на восточном побережье, а таким образом Средиземное и Адриатическое моря. Городу, венецианское население которого к этому времени уже было романизировано, был предоставлен статус муниципия и, соответственно, права римского города. Раскопки на месте бывшего рыбного рынка начались в ноябре прошлого года, в преддверии запланированного строительства нового жилого комплекса. Участок находился за пределами городских стен древнего города, но ранее в этом районе были обнаружены археологические находки, включая мозаики, гробницы и византийскую крепость, поэтому администрация распорядилась провести тщательные раскопки. Вскоре и были обнаружены фрагменты мозаичного пола. Также в

Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1. Город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Православный радиоканал «Воскресенье» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.
1: Мама, я попал в беду.
2: Я разбила машину.
3: Я в больнице.
4: Срочно нужны деньги.
5: Такое сообщение, конечно, может ввести в ступор любого заботливого родителя. Но не спешите отдавать деньги. Мошенники любят давить на самые светлые чувства. Часто мошенники представляются врачами, полицейскими или друзьями, якобы попавшего в беду. Предлагают перевести им деньги или даже заехать лично. Не верьте. Сразу прерывайте беседу.

0: И снова здравствуйте, дорогие друзья, у микрофона Мария Заостровных. Сегодня я предлагаю вам куратора выставки «Острова и капитаны», которая работает в Екатеринбургском музее истории Екатеринбурга, Светлану Хайрутдинову. Именно с ней мы и продолжим осваивать, осматривать выставку «Острова и капитаны», которая посвящена как раз отряду «Каравелла» и Владиславу Петровичу Крапивину, известному детскому писателю. Светлана с нами на телефонной связи. Светлана, добрый день.
1: Здравствуйте.
0: Прошлую субботу мы в общем и целом поговорили про выставку. Сегодня предлагаю более конкретно прогуляться по первому залу. Она состоит из нескольких залов, и поэтому, Светлана, вам слово, что можно найти в первом зале выставки «Острова и капитаны».
1: Но первый зал нашей экспозиции, он посвящен созданию отряда «Каравелла». Он как раз буквально вот 2 июля отпраздновал 65-летие, а начиналось все давным-давно на чердаке Уктусского дома, где молодой Владислав Крапивин собирал друзей, или они собирались у него, правильно сказать, в комнате и разговаривали. И вот 2 июля 61 года в Вахтином журнале, поддержав вот эту игру в «Морские приключения», была сделана первая запись. И именно вот это событие стало первым, ну, считается, днем рождения отряда «Каравелла». И вот наш первый зал — это такой импровизированный чердак, где есть штурвал, сделанный из велосипедного колеса, как это было 65 лет назад на Уктусе. Есть ведро, которое служило рындой вот первому экипажу, тогда еще не «Каравеллы», а «Бандерилья». Там есть карты, канаты. И в этом же зале у нас собраны личные вещи командора Владислава Крапивина. Вот там же можно познакомиться с краткой биографией писателя и биографии, скажем так, отряда «Каравелла».
0: Вот давайте более подробно про экспонаты поговорим. Конечно же, интересует, что такое рында, но это для тех, кто совсем в морском деле не разбирается.
1: Но рында — это по сути колокол, то есть сигнал, да, в который можно позвонить. И у нас вот это вот ведерко висит тоже. Личные вещи — это авторучка писателя. Там есть предметы, которые дарили Владиславу Крапивину его поклонники, читатели, друзья отряда «Каравелла». Их немного, но все они символичны. То есть это парусный корабль. Вот это вот любовь к кораблям, к морскому делу. Она с детства. Там есть сувенир, сделанный ребенком, два мушкетера, сражающихся на шпагах. Мы выбрали этот сувенир для нашей выставки, потому что, ну, вот это вот кодекс чести, вообще фехтование, оно занимает значительное место в жизни и современного отряда «Каравелла». То есть паруса, мушкетеры, ну и ручка, потому что Крапивин писатель прежде всего.
0: А вообще, есть ли информация, откуда у Владислава Петровича такой интерес к морскому делу? Просто родился он в городе Екатеринбурге, и у нас здесь морей нет. У нас есть территория большая, довольно-таки Визовского пруда, но это не море, честно скажем. Вот что-нибудь рассказывал ли он об этом где-то?
1: Но я думаю, здесь, конечно, лучше всего было бы поговорить с самим Владиславом Крапивиным или с его близкими, но вот те интервью, которые он давал, которые опубликованы, книжки его, во-первых, из книг, да, вот эта морская романтика, она привлекает мальчишек, «Остров сокровищ», там 15-летний капитан, другие книги про моря и путешествия. Потом очень отчим Владислава Петровича, он увлекался морским делом, и, возможно, отсюда идет вот эта вот любовь тоже. То есть в доме были книги, посвященные морскому делу. Ну и самое главное, морское дело — это то, что объединяет вот этих вот ребят. Ведь в течение года они готовятся к парусной практике, которая месяц-полтора длится на Верхесецком пруду. Но это сейчас, да, то есть это очень здорово оснащать яхты, лодки, плавсредства, а потом вместе совершать на них путешествия. Пусть у нас нету большой воды, нету морей, но, в общем-то, вода в Екатеринбурге есть, и она позволяет осуществлять вот эти вот, пусть не морские, речные их, речными их, правда, тоже не назовешь эти путешествия. Но, то есть у нас нету морей и судоходных рек, но все-таки вода в нашем городе есть, и вот эти путешествия на яхтах, парусных яхтах, позволяют осуществлять всем желающим.
0: Итак, самое интересное, что можно найти из экспонатов в первом зале, на что обратить внимание, что можно потрогать, с чем можно повзаимодействовать?
1: Ну, понимаете, те, кто делают выставки, для них все экспонаты самые-самые. Поэтому там кому что интересно. Кто хочет красивую картинку для фотозоны, можно сделать фотографию. Кто любит рассматривать предметы, может посмотреть предметы. Кто любит читать тексты, может прочитать тексты. То есть здесь каждому найдется дело по интересу. Это небольшой зал, но он очень уютный, и там есть чем заняться. На выставке есть две фотозоны со штурвальным колесом. Одно из них можно прямо крутить в свое удовольствие и представлять себя капитаном. Это все на фоне такой портретов отважных путешественников. Там есть игры, в которые можно поиграть, морские. Можно загадать желание, написать его на бумаге и запечатать в бутылку. То есть здесь, а можно посмотреть отрывок кинохроники Карвельской. В общем, каждый может найти, опять же, себе занятие по интересам.
0: Вот, а что в письмах, кстати, пишут? И вообще, кто чаще их пишет?
1: Пишут всем. Мы иногда подглядываем. Пишут самое разное. И в этом году мы сделали прям целый цикл занятий, получается, по мечтам наших слушателей. То есть кто-то хочет быть богатым, кто-то хочет, чтобы были все здоровы, кто-то хочет сдать, пишут в разное время, экзамены на пятерки или поступить куда-то. Кто-то желает поступления своему ребенку, то есть самые разные желания.
0: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. Мы заканчиваем сегодняшнюю аудиопрогулку по выставке под названием «Острова и капитаны», открытую в Екатеринбургском музее истории Екатеринбурга. На телефонной связи со студией была Светлана Хайрутдинова, куратор этой выставки. Программу провела Мария Заостровных. В следующую субботу, надеюсь, мы продолжим аудиопутешествие по этой выставке. Ну а сейчас всего вам доброго и до новых встреч в эфире.

Воздашь мне радость спасения Твоего и Духом Владычним утверди мя. Научу беззаконные путем Твоим и нечестивее к Тебе обратятся. Избави мя от кровей Боже, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, усне мое отверзиши, и уста моя возвестят хвалу Твою. Яко аще бы восхотел, еси жертвы дал бы хубо, все сожжения не благоволиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские. Тогда благоволиши жертву правды, возношение и все сожигание.

0: Духовное слово.
1: Звучит очередная часть из книги под названием «Видеть Бога, как Он есть» преподобного Сафрония Сахарова. Читает Денис Гаврилов.
2: Человеку естественно влечься к божественному образу бытия. Не состояло ли искушение, Бытие, глава 3, в том, чтобы использовать естественное его стремление к непреложной вечности и внушить ему идею возможности достигнуть искомую божественность помимо сего жестокого Бога? Идти не путем мучительного распятия, послание к Галатам, глава 5, стихи 24 и 25, но через вкушение усладительного плода познания добра и зла. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание. И взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. Бытие, глава 3, стих 6. И в наши дни нередко можно встретиться с носителями той же идеи – уклониться от крестного пути Евангелия и идти к соединению с Абсолютом посредством знания, гносиса. Убеждаясь в относительности, весьма далекой от совершенства личного начала в нем самом, человек логически приходит к мысли – о недопустимости переносить сие начало на абсолют. Отсюда неизбежное скольжение натуралистического рассудка к идее сверхличного принципа, трансцендирующего все относительно. В своем движении к всему неименуемому принципу ум человека не без труда успевает отвязаться от понятия о нем как о все космичности, как некоем «все», то пан, то ен. Когда же перешагнет и сей воображаемый порог космических конкретностей, тогда приводится к идее чистого бытия. Так было со мною в моей молодости. Пишу о себе. Моя умственная аскетика состояла в том, чтобы через мысленную и волевую сосредоточенность совлечься материальности тела с его чувственностью, затем идти дальше – всетрансцендирующему чистому бытию через отрешение во мне самом и личного начала, и мышления, и прочих форм космического бывания. Так я в те годы служил Богу философов, несущему подлинно. Многолетним рыданием платил я за мои заблуждения. Нет лишения страшнее, чем не знать истинного Бога. Во мраке неведения не только болезни и другие страдания, но и радости, и удовольствия, и все вообще теряет смысл. В противовес всему нет высшего дара, чем встреча с живым Богом. Во свете сего познания не только благоприятные состояния, но и удручающие и мучительные положения полны глубинного разума и потому становятся сносимыми, оправданными. Второе послание к Коринфянам, глава 4, стихи 6 по 11. Весь многообразный ход жизни, все мировые процессы, входящие в сознание наше, должны служить приготовлением к личной с ним встрече, которая по роду своему принадлежит метаистории, будучи вхождением нашим в осуществленную вечность. Кому было дано благословение сей встречи, тому вместе дается разумение богоявлений, описанных в Ветхом и Новом Заветах. Исключительный гений Моисея не смог воспринять всей глубины явленного ему «Аз-Есм». «Ты увидишь меня сзади, а лицо мое не будет видимо тебе». Исход, глава 33, стих 23. Евангелие от Матфея, глава 18, стих 10. Истинное содержание Синайского откровения веками пребывало нераскрытым, и сокровенный Бог созерцался во мраке. Исход, глава 20, стих 21. Второе послание к Коринфянам, глава 3, стихи с 14 по 16. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 18. Закон, данный через Моисея, содержал в себе семена, долженствовавшие в своем развитии приготовить людей к восприятию воплощения Бога и сделать их способными узнать в явившемся предсказанного Моисеем пророка, который сообщит миру познание о Боге истинном, как о свете, в котором нет ни единой тьмы, и уже не во мраке Синайском, но во свете Фаворском. Второзаконие, глава 18, стихи с 15 по 19, Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 45, глава 4, стих 25, Евангелие от Матфея, глава 11, стих 3, Деяния, глава 3, стих 22. Всему, что было открыто в Ветхом Завете, Господь дал новые вечные измерения, но намек на предстоящее восполнение был вполне необходим в истории Богооткровения. Евангелие от Матфея, глава 5, стихи 17 и далее. «Велик и свят для нас Ветхий Завет, когда мы его понимаем, как учат Христос и апостолы его, и даже Моисей. Никто из них не абсолютизировал закона как последнее совершенство, в силу чего нужно было бы отвергнуть всякое новое восполнительное откровение. Да и Моисей заповедал ждать нового пророка, который, когда придет, то возвестит нам все». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 17. Христос говорил народу на языке, понятном и самым простым людям, но содержанием его бесед были реальности, недоступные никому на земле, ни даже апостолам. «Прежде, нежели был Авраам, аз есмь. Я и Отец едино есмы. Никто не знает Сына, кроме Отца. И Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть. Отец мой возлюбит Его, и мы придем к Нему, и обитель у Него сотворим. Я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек». Евангелие от Матфея, глава 11, стих 27. Евангелие от Иоанна, глава 8, стих 58, глава 10, стих 30, глава 14, стихи 16 и 23. Вот некто третий. Как возможно примирить сие с нашим глубоким сознанием, что Бог один? Опять Господь сказал: «Когда придет Дух истины, который от Отца исходит, то наставит вас на всякую истину». Евангелие от Иоанна, глава 16, стих 13, глава 15, стих 26. «И Он, Дух Святой, пришел и действительно наставляет, но, как видим, и это наставление оказывается медлительным процессом. Христос открыл нам тайну первобытия, того, кто в начале, три несводимых один на другого. Суть, вернее, быть может сказать, есть бытие единое, даже простое, которому, однако, не противоречит множественность развлечений. Наше дискурсивное мышление не совпадает с данными откровения, и Господь не слишком пытался разъяснять сие таинство, но указал нам путь к бытийному постижению предвечного бытия. Это и есть путь Его заповедей. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобная ей. Возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки». Евангелие от Матфея, глава 22, стихи с 37 по 40. «И когда по дару свыше человеку бывает дано входить молитвою в подлинные измерения второй заповеди, Тогда ему открываются новые горизонты, недомысленные в прежнем состоянии. В глубокой молитве за весь мир, как за самого себя, уподобляющий человека Христу Иисусу, молящемуся в Гефсиманском саду, он реально живет все человечество, как единую жизнь, единую природу во множестве персон. От этой формы познания многоипостасного единства совершается переход к богословскому усвоению догмата о единстве Святой Троицы. Христианский монотеизм не тот же, что генотеизм ислама. После опыта ипостасной молитвы мы оставляем позади категории формальной логики и переходим к бытийному восприятию, то есть категориям самого бытия. Истина не есть то, что создает идущая снизу философия падшего человека. Истина есть тот, кто воистину есть прежде всех веков. Возвращаясь из чистой молитвы к дебелости плоти мира сего, мы выпадаем из пережитого единого человека и снова с печалью видим, что люди друг для друга не вполне прозрачны. Грань между человеческими персонами не исчезает в такой мере, как это явлено в Божественной Троице, где каждая ипостась всецело открыта для других, где кинетическая любовь является основным характером божественной жизни, в силу чего единство Троицы явлено совершенно абсолютным образом, что выражается в богословии понятием взаимопроникновения. По образу сего троичного единства призывается человечество стать единым человеком. Евангелие от Иоанна, глава 10, стих 30, глава 17, стих 21. Боги, изобретаемые людьми, мертвы. Знание же живого Бога есть несравненный дар. Преподается оно через явление Бога человеку, и затем ложится в основание всей его жизни. Будучи по роду своему божественным действием, каждое явление Бога человеку отражается на судьбах всего мира, в некоторых же случаях оказывает огромное влияние на ход исторической жизни. Примеры: Синайское откровение явилось источником силы и власти для всех действий Моисея, хотя оно, откровение, в своей последней глубине превосходило его разумение, как не вмещалось оно в сознание еврейского народа вплоть до явления Христа. Евангельское откровение Деве Марии переживалось ею как воистину от Бога исходящее, но величие, сказанного ей ангелом, превышало в тот момент ее силы, и она нуждалась в подтверждении подлинности открытой ей тайны. Приветствие Елизаветы явилось таковым: «Благословенна ты в женах, и откуда мне сие, что Матерь Господа моего пришла ко мне?» Тогда святая Дева воскликнула: «Величит душа моя Господа, Он презрел на смирение рабы своей». Евангелие от Луки, глава 1, стих 41. И вся ее жизнь приняла другой характер, а с нею и благодаря ей история всего мира вышла на новую орбиту, несравненно более грандиозную, чем все бывшее до нее. Экспериментальная наука идет к познанию природного мира индуктивным методом, от частных явлений к выводу общего закона. Иное видим при нисходящих свыше откровениях. Душа интуитивно узнает, откуда пришло созерцаемое ею. Будучи еще не в состоянии охватить полноту излитого на нее благословения, она все же начинает строить свое будущее на скале данного чудесным образом познания. «И устроят они мне святилище, и буду обитать посреди их. Все сделайте, как я показываю». Исход, глава 25, стихи 8 и 9. «И поставь скинию по образцу, который показан тебе на горе». Исход, глава 16, стих 30. Так христианин зиждет свою земную и вечную жизнь согласно данному ему благодатному видению. Когда речь идет о бытийном познании персонального Бога, тогда имеется в виду общность бытия, а не голое интеллектуальное понимание проблемы. Человек-персона живет Богом и в Боге. Эта реальность может быть выражена иным порядком. Бог объемлет человека всецело – ум, сердце и тело. Познающий персона и познаваемый Бог соединяются воедино. Ни один, ни другой никак не становятся объектом в своем слиянии. Взаимное познание Богом человека, человеком Бога носит характер персональный, исключающий объективацию. Сей союз любви есть духовный акт, при котором возлюбленный является нашим бытием. Любви свойственно переносить жизнь в того, кого любишь, до забвения о самом себе. Божественная любовь по своему роду, достоинству, величию, гармонии, власти превосходит все, что знает земля. Чудно при этом то, что это состояние воспринимается как воистину единственно естественное человеку. Дивная вещь, он и другой, и вместе мой. Достижение сей любви по существу есть стяжание благодати Духа Святого, о чем говорил святой Серафим Саровский. Процесс стяжания проходит через три стадии. Первое соединение с Богом возможно как дар благоволения в некий момент, который Бог находит благоприятным, когда человек воспримет посещение с любовью. Это есть акт самооткровения Бога данному лицу. Свет Божий дает подлинный опыт божественной вечности. Однако это не есть завершение обожения человека. Сей дар возможно определить как еще неправедное богатство, то есть благодать Божия еще не слилась с нами так, чтобы наша природа и благодать стали навеки едино. Евангелие от Луки, глава 16, стихи с 9 по 12. Второй этап – длительный период богооставленности различной силы. В своих крайних степенях это страшно. Душа испытывает свой выпад из света, как смерть в плане духа. Явившийся свет еще не есть неотъемлемое состояние души. Бог уязвил наше сердце любовью, но затем отошел. Предстоит подвиг, могущий длиться годами, даже десятилетиями. Благодать иногда приближается и тем подает надежду, обновляет вдохновение и снова покидает. Это альтернативное состояние – чрезвычайно важный этап вырастания человека до возможности самоопределения в вечности. Бог оставляет нас, чтобы мы проявили наше самовластие. Знание же пути к совершенству мы унаследовали от отцов. Замечено, что весьма многие после испытания благодати, затем лишившись ее, отпадают от Бога. Пережитое посещение свыше, склоняются они признать временной психической экзальтацией, особенно свойственной началу возмужания. Старец Силуан так говорил об этом. «Все, чему когда-либо научила благодать, надо делать до конца жизни. Господь иногда оставляет душу, чтобы испытать ее, чтобы душа показала свой разум и свое произволение». Но если человек не будет понуждать себя на делание, то потеряет благодать. А если проявит свое произволение, то благодать возлюбит его и уже не будет оставлять. Благодать возлюбит человека и уже не будет оставлять его. Завершение подвига стяжания благодати — это есть третий этап, конечный. В совершенстве он не может быть длительным, подобно первому, ибо состояние, обожжение благодатью, земное тело не выдерживает. Непременно последует переход от смерти в жизнь. И сам человек не желает возвращаться все в ту же тягостную смену состояний. Но если благоволит Господь продлить пребывание в этом мире подвижника, то удерживает его на той мере благодати, при которой сохраняется способность действования, а следовательно и возможность передать верным людям, которые были бы способны и других научить. Второе послание к Тимофею, глава 2, стих 2. Тому, что сам он воспринял от отцов и непосредственно от Бога. Совершеннейшая жизнь в Боге истинном выражена в простых словах Евангелия, но усваивается сие учение с великим трудом. Тысяча раз мы возвращаемся все к тем же словам Писания и едва улавливаем их вечный смысл. Мы часто переходим от одного состояния в другое, от доброго к злому, от любви к неприязни, от света ко тьме страстей. Мы сравниваем их действия на душу человека и боремся за стяжание лучшего. Мы подвергаемся самым различным испытаниям и через это растем духовно. Нам нужно от младенческих рассуждений подняться до разума мужа совершенного, до меры полного возраста Христова. Первое послание к Коринфянам, глава 13, стих 11. Послание к Ефесянам, глава 4, стих 13. До способности сделать в свободе разумный выбор для самоопределения, решающего всю судьбу нашу. Свобода без полноты разума легко становится злом. Открывшись нам во свете своем, Бог затем скрывается от нас. В безмерной печали о потере душа восходит до тотального покаяния, до ненависти к себе. Без этого едва ли возможно человеку, наследнику первозданного Адама, освободиться от следов люциферического падения. А ведь только при этом сможет человек войти в сферу невечернего света, во внутреннейшее за завесу, куда предтечею за нас вошел Иисус. Послание к Евреям, глава 6, стихи 19 и 20. Сие последнее явится завершением обожения, когда новое падение становится исключенным. Признаками полноты Христова возраста в пределах земли являются молитва, подобная Гефсиманской молитве Христа, и смерть, подобная Голгофской. При этом совершается подлинное проникновение человека в божественную вечность, вхождение в радость Господа. Евангелие от Матфея, глава 25, стих 21. В молитве нашей, подобной Гефсиманской, дается нам бытийный опыт ипостаси, персоны. Уподобление смерти же нашей, смерти Христа, есть путь истощания. И чем полнее было сие последнее, тем совершеннее вхождение Духа нашего в светоносную область предвечного Божества. И независимо от того, говорит ли человек или не говорит в словах о своем реальном состоянии, он живет его как бытийное сознание. Ныне во Христе и аз есмь.
1: В программе «Духовное слово» слушали очередную часть из книги «Видеть Бога, как Он есть» преподобного Сафрония Сахарова. Читал Денис Гаврилов. Продолжение следует.

0: В Екатеринбурге 23 часа.
1: Новости.
2: Здравствуйте. На Соловках начинаются съемки документального фильма под названием «Соловецкое чудо» о героической обороне монастыря. Режиссер Сергей Дебежев, автор документальных проектов «Святой архипелаг» и «Крест», приступает к работе над полнометражным неигровым фильмом под названием «Соловецкое чудо». Производством картины занимается кинокомпания «Два капитана». Картина будет посвящена малоизвестным героическим страницам истории России – обороне Спасо-Преображенского Соловецкого монастыря от английской эскадры в 1854 году, в годы Крымской войны. Режиссер картины Сергей Дебежев отмечает, что, во-первых, эта война называется «Крымской», пугает всех. Все думают, что эта война была в Крыму, а это была мировая война, в которой участвовало огромное количество стран. И были широкие военные действия, из которых очень многие на море. Претензии англичан на мировое господство зашли так далеко, что они дошли до Белого моря через Северный Ледовитый океан и приплыли к Соловкам. Они были абсолютно уверены, что это крепость, и если они ее захватят, то север России окажется в их руках. Но монахам удалось отогнать английскую эскадру. Это, конечно, действительно чудо. Съемочная группа пытается раскрыть духовную составляющую исторических событий. Монастырь, который в те годы был северным форпостом России, подвергся массовой бомбардировке с новейших кораблей. Однако, по словам летописцев, ни один из защитников обители не погиб и не был ранен, а английским судам пришлось с позором ретироваться. Масштабные съемки пройдут в несколько этапов. Первая экспедиция на Соловки запланирована на первую половину июля. Создатели намерены использовать современные технологии для воссоздания исторических событий. Работа над фильмом приурочена к 600-летию Соловецкого монастыря, которое будет широко отмечаться в 2009 году. Создатели также отмечают, что Соловки – это мощнейший духовный центр России. История его обороны, о которой мы рассказываем в фильме, не имеет аналогов в мире. Через нее мы наглядно показываем, что такое российские традиционные ценности. Сила духа – наш твердый ответ на внешнюю агрессию. Это наша ДНК. Поэтому наша страница истории важнейшая, особенно в наше время. Конец цитаты. В качестве экспертов в фильме примут участие представители духовенства, известные ученые, сотрудники Соловецкого музея. Работа над проектом, как ожидается, займет около 2 лет. Ну и к другим сообщениям выпуска. Они из Нижнего Новгорода. Там археологи передали Новгородскому музею оклад иконы, найденный на Рюриковом городище. Петербургские археологи передали Новгородскому государственному музею-заповеднику драгоценный оклад иконы, найденный во время раскопок на Рюриковом городище в Великом Новгороде. Петербургские исследователи нашли эти предметы старины во время раскопок на городище в 2017 году. После обнаружения раритеты изучали ученые. Они пришли к выводу, что икона была написана в 16 веке. До Великой Отечественной войны она находилась в иконостасе церкви Благовещения. Построенной на городище в 12-14 веках. В годы войны иконостас был разрушен, икона пострадала от огня и осколков и была засыпана землей. В ближайшее время сохранившиеся фрагменты иконы и ее оклад передадут реставраторам. Напомню, что Рюриково городище положило начало Великому Новгороду и получила название по имени легендарного князя Рюрика. Варяги основали крепость у истока реки Волхов и озера Ильмень в 858-862 годах. Впоследствии городище стало резиденцией местных князей. Первые археологические исследования крепости проводились в 1901 году, а систематическое изучение городища началось в 1975. Ну и последнее сообщение выпуска. Оно с территории Каменской епархии. Юные туристы прошли более 100 километров по маршруту И-сеть-2. Это участники военно-патриотического клуба «Сокол» поселка Уральский, что на территории Каменской епархии. Там была организована туристическо-краеведческая экспедиция под названием «И-сеть-2», цель которой – изучение истории и географии Малой Родины. Она началась от поселка Уральский, а завершилась в Каменске-Уральском. За 10 дней туристическая группа из 12 подростков 10-16 лет во главе с руководителем преодолела более 100 километров. Ребята шли по лесным тропам, грунтовым дорогам, взбирались по горам, спускались в низины, даже обследовали Смолинскую пещеру, купались, переходили вброд ручьи и реки, подвесные мосты. Их мочил дождь, палило солнце и трепал ветер. В Черноусово, Камышино, Маменском и Исетском члены экспедиции переночевали в храмах, где им по благословению владыки Мефодия предоставили не только кров, но и пищу. Подросткам очень понравились встречи со священниками, которые их встречали в храмах по пути. Путешественники также были приятно удивлены, когда на территории Преображенского монастыря их встретил епископ Каменский и Камышловский Мефодий. Там же епархиальная поэтесса Анна Каменская подарила им свои книги с автографом. По завершении маршрута руководитель группы Дмитрий Королев рассказал, что дети вернулись из экспедиции совсем другими людьми. «Наши ребята в походе лучше узнали свой край, сделали для себя много духовных открытий, потренировали навыки выживания и закалили характер». Также он сообщил, что на всем протяжении маршрута группа видела только дружелюбные отношения. Люди спрашивали, как попасть в военно-патриотический клуб, интересовались его деятельностью и радовались, что детский туризм еще жив. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: Оставим суетные попечения и сосредоточим свое внимание на молитву, важнейшую составляющую нашей души – общению с Богом.
1: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молит ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешитель души истины, и же везде сыся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселися вны, и очистины от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже си на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ответа недоумеющее, все эти молитвы, ковалыцы грешней приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябу повахом, не прогневайся на низело, ниже помини беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен и избавены от враг наших, Ты боиси Бог наш, и мы люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющийся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед, Ты бойся и спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Царю всякого создания, сподобивай меня даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотвори седен делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренно мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нащисий сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благогожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поберу борющие меня враги плотские и бесплотные, и избавь меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня, и похоти лукавых, як Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю, Слово Отче, Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне кромолезьми ине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тли во мне есть. Ты, уба Господи Божий, поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящий мя, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же светилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети умы светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобное на Твое славословие, яко препрославленный си, с обезначальным Твоим Отце и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешитель души истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти меня недостойному, и прости вся, или коти согреши гнесь, яко человек паче же и не яко человек, но и горей скота, вольная грехи невольная, ведомая и неведомая,

Я же от юности от ноги злый, и я же суть окнакствый и уныния, аще именем Твоим клякся, или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или оклевета кого гневом моим, или печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ приди ко мне и презрех его, или брата моего печалих, или свадих, или кого осудих, или различахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умы о лукастый мир сего подвижися, или развращение по мыслях, или обедокся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавы по мыслях, или допроту чуждую видев и той уязвлен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся. Моя же суть бесчестное согрешение, или молитвы не родих, или и на что содеях лукавая, не помню, табо вся и больше сей содеях, помилуй мя творчимый владыка, унылого и недостойного раба твоего, и остави мя и отпусти, и прости мя, як облаки человеколюбец, да с миром лягу, усну и почию, блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, с Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Тебе принесу, или что Тебе воздам, великодаровитый бессмертным Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мини на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привелось наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив ми буди грешному и обнаженному всякое дело блага, восстави падшу мою душу, осквернившуюся безмерной согрешениях, и отыми от мне весь помысл лукаво видимого сего жития. Прости мои согрешения, едини безгрешне, я же че согреши все день ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и незреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих. Благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого и спаси страстную мою душу. Ясени меня светом лица Твоего, егда приедешь и во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и затвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просети ми разумные очи сердечные, да не усну смерть, и посли ми ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы, ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволениями совестью, даруй мне восставшего стависен Твоим поучитеся, и уныние бесовской далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, и уже далось нам грешным заступление, и прими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе, Боже наш, яко святый сий препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согрешив одним тем словом, делом и помышлением, яко благ и человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен дару ми, ангел Твоего хранителя посли, покрывающий, соблюдающий мя от всякого зла. И яко Ты есть хранитель душами тель всем нашим, и Тебе славу ссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера вахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о слабо души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и нетемной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожжение восстания телесного, дашь нам целомудренней пожить и делай словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных нет подем благих Твоих, яко благословенности во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня,
Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия каменного нечувствия. Господи, избави меня от всякого искушения. Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение. Господи, аз яко человек согрешив, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моя. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книге животней, и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотвори пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, кропи сердце моим росу благодати Твоя, Господи, небеси и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди мне в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие, послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в меня корень благий, страх Твое сердце мое, Господи, сподоби меня любить Тебя от вся души моя и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покрый меня от человек некоторых, и бесов, и страстей, и от всякие и ныне подобные вещи, Господи, веси, яко твориши, яко же Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешне, яко благословенны сего веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матерь Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророк же предтечи Крестителя Твоего, богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец, и всех святых молитвами, избави меня настоящих обстояний небесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя смерти грешного, но як уже обратитесь и живу быть ему, дашь и мне обращение окаянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть имя и свести во отжива, ей, Господи мой, утешение мое, иже мне ради каянного в тленную плоти балкися, и исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей каянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженце Твоя, на Тя, Бо Господи, повах, спаси мя, к Тебе, причисти Боже Матери, ас окаянный припадай молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю, и прогневляю Сына Твоего, и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюсь и трепеща, неужели Господь поразит мя, и по часи по Китай же творю, ведущийся владычице моя Госпоже Богородице, молю да помилуйши, да укрепиши, и благая творите, да подаси ми, веси бо владычице моя Богородице, яко отнюд им в ненависти злая мои дела, и сею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, Госпоже Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай Пречистая воли моей совершатися, не угодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейства, и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальными Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мать, и Пречистая, и благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страсть мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего, без порока прийду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная, Ангеле Христов, Хранителю мой святый, и Покровителю души и тела моего, всями прости, илико согреших во днешний день, и от всякого лукавства противника ми врага избави мя, да ни в коем же гресе прогневы Бога моего, но моли за мя грешного и недостойного раба, якода достойно мя покажешь и благости, и милости, все святые Троицы, и Матери Господа моего, и Иисуса Христа, и всех святых. Аминь.
Взбранной воеводе победительная, яко избавшися от злых, благодарственное восписуем Ти, раби Твоей Богородице, но яко имуще державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невеста неневестная, преславная преснодева Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобой души наша. Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя бы упова душа моя и помилуй меня. Упование мой Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть Тя, кого истину блажите Тя, Богородицу, Пресноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыка человеколюбче, неужели мне отрь сей гроб будет, или еще окаянно мою душу просветишь и днем, семи гроб прилежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечные, злой же творя не пристаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святаго ангела, хранителя моего, вем уба Господи, яко недостоин есть им человеколюбие Твоего, но достоин есть им всякого осуждения и муки, но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуйши, ничтоже дивно, достойне бо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою, а семи ведь человеколюбие Твое, да не долеет моя злоба Твоей неизглаголной благости и милосердию, и як уже хочеши, устрой о мне вещь, просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепись на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави меня от них, и спаси меня блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславный Божий Матерь, и святых ангел святейший немолчно воспоим, сердцем и усты Богородицу сию исповедующее, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших. Да воскреснет Бог, и рассочатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, як исчезает дым, да исчезнут, як отает воск от лица огня, так это погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и веселье глаголющих, радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняя бесы силу на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, во отшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест свой честный на прогнание всякого супостата. О, пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святою Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся на прости, яко благ и человеколюбец, ненавидящих и обидящих нас, прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим, даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную». В немощи суще пости и исцеление даруй, и же на море управи, путешествующим спутешествуй, православным христианам споборствуй, служащим и милующим нас грехов оставлений даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них,
помилуй по велице Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братья наших, и упокой их, иди же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братья наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им яжеко спасению прошения и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповеди Твоих, молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех Твоих святых, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Исповедуй Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому и славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прекословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбычеством, мшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего, и Творца про гневах, и ближнего моего о неправдах, о сей жалея, вина себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю кайтеся, точью, Господи Боже мой, помози ми со слезами, смиренно молю Тя, пришедши же согрешение мое милосерден Твоим, прости ми и разреши от всех сих. Я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец, в руце Твоей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови,

Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти, да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

Псалтирь звучащая. Литературно-музыкальная композиция с Александром Бондаренко.

0: Псалом 51. Начальнику хора учение Давида после того, как приходил Доег идумеянин и донес Саулу и сказал ему, что Давид пришел в дом Ахимелеха. Что хвалишься злодейством сильным? Милость Божия всегда со мною. Гибель вымышляет язык твой, как изощренная бритва, он у тебя коварный. Ты любишь больше зло, нежели добро, больше ложь, нежели говорить правду. Ты любишь всякие гибельные речи, язык коварный. Зато Бог сокрушит тебя в конец, изринет тебя и исторгнет тебя из жилища твоего, и корень твой из земли живых. Увидят праведники и убоятся, посмеются над ним и скажут: «Вот человек, который не в Боге полагал крепость свою, а надеялся на множество богатства своего, укреплялся в злодействе своем. А я, как зеленеющая маслина в доме Божием, и уповаю на милость Божию во веки веков. Вечно буду славить тебя за то, что ты соделал, и уповать на имя твое, ибо оно благо пред святыми твоими». Псалом 52. Начальнику хора на духовом орудии учение Давида. Сказал безумец в сердце своем: «Нет Бога». Развратились они и совершили гнусные преступления. Нет делающего добро. Бог с небес презрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющий, ищущий Бога. Все уклонились, сделались равно непотребными. Нет делающего добро, нет ни одного. Неужели не вразумятся делающие беззаконие, съедающие народ мой, как едят хлеб, и не призывающие Бога? Там убоятся они страха, где нет страха, ибо рассыплет Бог кости ополчающихся против тебя. Ты постыдишь их, потому что Бог отверг их. Кто даст Сиона спасение Израилю, когда Бог возвратит пленение народа своего? Тогда возрадуется Иаков и возвеселится Израиль. Псалом 53. Начальнику хора на струнных орудиях. Учение Давида, когда пришли Зифеи и сказали Саулу: «Не у нас ли скрывается Давид?» Боже, именем Твоим спаси меня, и силою Твоею суди меня. Боже, услышь молитву мою, внемли словам уст моих. Ибо чужие восстали на меня, и сильные ищут души моей. Они не имеют Бога пред собою. Вот Бог, помощник мой, Господь подкрепляет душу мою. Он воздаст за зло врагам моим, истиною Твоею истреби их. Я усердно принесу Тебе жертву, прославлю имя Твое, Господи, ибо оно благо. Ибо Ты избавил меня от всех бед, и на врагов моих смотрело око мое. Псалом 54. Начальнику хора на струнных орудиях учение Давида. Услышь, Боже, молитву мою, и не скрывайся от моления моего. Внемли мне и услышь меня, Я стенаю в горести моей и смущаюсь от голоса врага, от притеснения нечестивого, ибо они возводят на меня беззаконие и в гневе враждуют против меня. Сердце мое трепещет во мне, и смертные ужасы напали на меня. Страх и трепет нашел на меня, и ужас объял меня, и я сказал: «Кто дал бы мне крылья, как у голубя? Я улетел бы и успокоился бы. Далеко удалился бы я и оставался бы в пустыне, поспешил бы укрыться от вихря, от бури. Расстрой, Господи, и раздели языки их, ибо я вижу насилие и распри в городе. Днем и ночью ходят они кругом по стенам его, злодеяние и бедствие посреди его пагуба. Обман и коварство нисходят с улиц его, ибо не враг поносит меня. Это я перенес бы. Не ненавистник мой величается надо мною, от него я укрылся бы. Но ты, который был для меня то же, что я, друг мой и близкий мой, с которым мы разделяли искренние беседы и ходили вместе в дом Божий, да найдет на них смерть, да сойдут они живыми в ад, ибо злодейство в жилищах их посреди их. Я же воззову к Богу, и Господь спасет меня. Вечером и утром, и в полдень буду умолять и вопиять, и Он услышит голос мой, избавит в мире душу мою от восстающих на меня, ибо их много у меня. Услышит Бог и смирит их от века живущий, потому что нет в них перемены. Они не боятся Бога, простерли руки свои на тех, которые с ними в мире нарушили союз свой. Уста их мягче масла, а в сердце их вражда, слова их нежнее елея, но они суть обнаженные мечи. Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя. Никогда не даст Он поколебаться праведнику. Ты, Боже, низведешь их в ров погибели. Кровожадные и коварные не доживут и до половины дней своих. А я на Тебя, Господи, уповаю. Псалом 55. Начальнику хора, о голубице, безмолвствующей в удалении. Писание Давида, когда филистимляне захватили его в Гефе. Помилуй меня, Боже, ибо человек хочет поглотить меня, нападая всякий день, теснит меня. Враги мои всякий день ищут поглотить меня, ибо много восстающих на меня, о Всевышний. Когда я в страхе, на Тебя я уповаю. В Боге восхвалю я Слово Его, на Бога уповаю, не боюсь. Что сделает мне плоть? Всякий день извращают слова мои, все помышления их обо мне на зло. Собираются, притаиваются, наблюдают за моими пятами, чтобы уловить душу мою. Неужели они избегнут воздаяния за неправду свою? Во гневе низложи, Боже, народы. У Тебя исчислены мои скитания. Положи слезы мои в сосуд у Тебя. Не в книге ли они Твоей? Враги мои обращаются назад, когда я взываю к Тебе. Из этого я узнаю, что Бог за меня. В Боге восхвалю я Слово Его, в Господе восхвалю Слово Его, на Бога уповаю, не боюсь. Что сделает мне человек? На мне, Боже, обеты Тебе. Тебе воздам хвалы, ибо Ты избавил душу мою от смерти, да и ноги мои от преткновения, чтобы я ходил пред лицом Божиим во свете живых.
1: псалтирь звучащая.

0: В Екатеринбурге полночь.
1: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.
2: Правила ко святому причащению.
3: Молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь. Царю Небесный, утешитель души истины, и же везде сы и вся исполняй, сокровища благих и жизнеподателя, приди и вселися в ныне и очистенные от всякие скверны, и спаси блаже души наши. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше, святые посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем Христу, Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Господь посеет меня, ничтожен меня лишит, на месте злачне там усели меня, на воде покой не воспита меня. Душу мою обрати, настави меня на стези правды имени ради своего. Аще бы пойду посреди сине смертные, не убоюсь я зла, яко ты со мною еси. Жезл твой и палец твоя, там и утешиста. Уготовил еси предо мною трапезу, супротив стужающим мне. Умастил еси елеем главу мою, и чаша твоя упоевающая мя, яко державна. И милость твоя поженеет мя вся дни живота моего, и еже вселите меся в дом Господень в долготу дни. Господня земля и исполнение я, вселенная и все живущие на ней, то и на морях основал ее есть, и на реках уготовал ее есть. Кто взыдет на гору Господню, или кто станет на месте святим его? Не повинен рука моя чист сердцем, и же неприят в свою душу свою, и не клятся лестью искреннему своему. Сей примет благословение от Господа и милостыню от Бога Спаса своего. Сей род ищущих Господа, ищущих лице Бога Иаковля. Возьмите врата князя вашей, возьмитеся врата вечные, и внидет Царь славы. Кто есть сей Царь славы? Господь крепок и силен, Господь силен в брани. Возьмите врата князя вашей, возьмитеся врата вечные, и внидет Царь славы. Кто есть сей Царь славы, Господь сил, то есть Царь славы. Веровах тем же возглаголах, аз же смирихся зло, аз же рех во исступлении моем всяк человек ложь. Что воздам Господи во всех, я же воздадение, чашу спасения приму и имя Господне призову. Молитву моя Господи ве воздам пред всеми людьми Его. Честна пред Господем смерть преподобных Его. О Господи, аз раб Твой и сын рабыни Твоей я, растерзал еси узы моя, Тебе пожив жертву хвалы и во имя Господне призову. Молитва моя Господи ве воздам пред всеми людьми Его, во дворю дому Господне посреди Тебе и Иерусалиме. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже!